0: ДКР ФМ.
1: Дыши мне затылок, дыши мне губы, дыши мне шею, дыши, дыши, дыши мне затылок.

0: Парад ТКР-20. Тройка лидеров этой недели.
1: На третье место с 9-го взлетает Тедди Свим с хитом «Мистер Know It All». С первого места на второе опускается «Сомр» с композицией «Homewrecker». Двадцатки становится Фелисия с песней «My System». Голосуйте за свои любимые композиции на официальном сайте ТКРФМ и в нашей группе во ВКонтакте. Итоги недели, как обычно, подведем в пятницу в 16 часов.

Средство массовой информации ТКР ФМ. Зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Рязанской области. Реестровая запись СМИ Л номер ТУ 620306 от 9 августа 2019 года. Для лиц старше 16 лет. Новый час. Новая песня. На ТКР ФМ.

Голосуйте за свои любимые композиции на официальном сайте ТКРФМ и в нашей группе во ВКонтакте. Итоги недели, как обычно, подведем в пятницу в 16 часов.

0: Хит-парад ТКР-20. Тройка лидеров этой недели.
1: На третье место с 9-го взлетает Тедди Свим с хитом «Мистер Know It All». С первого места на второе опускается «Сомр» с композицией «Homewrecker». Двадцатки становится Фелисия с песней «My System». Голосуйте за свои любимые композиции на официальном сайте ТКРФМ и в наш

0: Средства массовой информации ТКР-ФМ. Зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Рязанской области. Реестровая запись СМИ Л номер ТУ 6200306 от 9 августа 2019 года. Для лиц старше 16 лет.
1: Всем доброе утро, на часах 7:00.
2: Партнер часа – Черри-центр «Регион-62» на Куйбышевском шоссе 51.
3: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 4-3-2026 года.
0: ТКР FM.

0: «Однажды утром» на ТКР-ФМ.
1: Вот и отгремели первые майские выходные, друзья, но впереди вторые. Будем эту неделю жить с приятным предвкушением, а пока начинаем понедельник, и это утреннее шоу «Однажды утром» на ТКРФМ с Олей и Ромой. Друзья, очень рады вновь с вами пообщаться.
2: Всем привет, друзья! Ну что, рассказывайте, как прошли ваши майские праздники. Знаю, что многие наверняка делали то, чего делать нельзя.
1: Это например,
2: много ели.
1: А я думал, ты совсем уже о чем-то запрещен.
2: Ну, тоже запрещеночка такая себе, я тебе так скажу. И шашлычки, и открытый воздух, а на нем хочется есть еще больше, да?
1: Думаешь, да, так?
2: Ну, и плюс дополнительный выходной. Ну, мне кажется, да, можно было себе позволить.
1: Но главный итог выходных, друзья, за окном плюс 12 градусов. Ясно? Да, спасибо.
2: Ясно.
1: Ясно. И, боже мой, друзья, я не думал, что когда-нибудь я пронесу эту фразу.
2: Подожди, давай подготовимся.
1: Но... К обеду прогреется до плюс 25 градусов. Мы точно в Рязани? Да, в Рязани. Плюс 25 градусов будет в обед, яркое солнце весь день. Так что, друзья, наслаждаемся, потому что вот Яндекс говорит, что на этой неделе может похолодать до плюс 15.
2: Я не хочу это смотреть, все. Да. Не важно, что там будет потом, важно, что сейчас.
1: Сейчас, да. Магнитное поле спокойное, давление в норме, а пыльца... Береза, ольха и лещина щекочет нос.
2: Щекочет нос, да, поэтому аккуратнее будьте те, кто очень активно на это реагирует. Запасайтесь, чем там нужно запасаться, фильтрами для пыльцы, березы и ольхи. А вообще рассказывайте и обязательно пишите, как прошли ваши майские праздники по номеру 910-50-50-93-2. Очень интересно с вами пообщаться, тем более прошло так много, мне кажется, времени.
1: Да, уже много времени прошло.
2: Да, мы очень соскучились.
1: Да, чем вы занимались, что вам удалось, что успели, что не успели. Вчера уже была очень хорошая погода. Может быть, вы посетили какие-то мероприятия, концерты или устроили свои собственные. Пишите, обсудим.
2: Может быть, дела огородные кого-то затянули, и вы тоже помогали своим родным и близким, что-нибудь там делали. А может быть, просто ничего не делали и отправились в небольшое, маленькое такое, но собственное путешествие.
1: По дивану.
2: Не обязательно.
1: С одной стороны на другую.
2: Это тоже возможно.
1: Все. Тут уже вот есть те, кто отписываются. Спасибо большое. Обязательно скоро все зачитаем.
0: Весна. На ТКР-ФМ.

0: однажды утром на ТКР-ФМ.
1: Друзья, только было хотел заговорить про Касимов и понял, что мероприятие-то состоялось уже. Вот, может быть, кто-то из вас успел доехать до Касимова в первые майские выходные. Тоже обязательно расскажите и поделитесь, а мы пока поделимся с вами праздничным календарем на сегодняшний день. Что сегодня можно отметить? Сегодня празднуется День невысоких людей. Все, кто относит себя к таковым, поздравляем вас с, можно сказать, профессиональным праздником. Также сегодня день любителей вермишелевого супа. Если такие есть, отзовитесь. А еще Всемирный день щедрости.
2: Да, и туда же можно отнести день рождения складного зонтика почему-то. Ну, как будто бы он тоже, знаете, щедр на свою вот эту вот возможность. Его можно убрать в сумочку, наверное. Потому что, ну, есть зонтики, которые невозможно убрать в сумочку. Они просто огромные, трость, большие. Не обязательно. Есть и автоматические, но они тоже большие. Угу. А есть прям вот действительно складные, которые даже не заметишь.
1: Даже в кошелек умещаются.
2: А потом оп, раскрыл, а там ничего себе на минуточку. Да, поэтому его тоже поздравляем с праздником.
1: Да, друзья, вот такие интересные праздники сегодня. А еще есть памятная дата. 4 мая 1904 года начато строительство Панамского канала. Все взяли в ручки лопаты и рыли проход между двумя Америками. Северный и южный. И теперь не надо было, чтобы попасть из Атлантического океана в Тихий, не надо было огибать обе Америки, угу, а достаточно посерединке проплыть посерединке и все.
2: Удобно, да.
1: Да, да.
2: А еще смотри, 4 мая только 1961 года в СССР усилена борьба с тунеядством.
1: Да,
2: вот тогда наверняка вот появилось вот это выражение, как тунеядец.
1: Да.
2: И за это очень сильно ругали.
1: Если ты не работал, ничем не занимался, без
2: денег
1: ходил.
2: Кто не работает, тот...
1: Да,
2: не ест.
1: Вот. Могли, да, и даже могли наказать очень серьезно. Поэтому, да, были такие времена.
2: Ну, мы с вами тоже по тунеядили, мне кажется, уже...
1: Три денечка.
2: Да, три денечка. Можно и поработать.
1: Да. Так что, друзья, всем отличного рабочего дня. Скоро перейдем к вашим сообщениям.
0: ТКР FM.

0: Утреннее шоу на ТКР FM.
1: Друзья, с удовольствием перейдем к вашим сообщениям, но по порядку.
2: По порядку. Дмитрий пишет нам: «Доброе утро, ТКР FM. 1 мая работал, 2 мая были в гостях, 3 мая были на даче». Присылает фотографию, пишет: «Наша банда, там много-много людей вместе фотографируются, действительно, банда симпатичная у вас. Видел видео с Касимова, показывали концерт, ну круто же было».
1: Круто же было, да, но мы ищем действительно очевидцев, кто был на празднике, да. Рассказывайте, как у вас рассказать. Там все прошло.
2: Да, Михаил пишет: «Привет всем, друзья, чудесный сон приснился мне вчера. Иду я по Арбату, а рядом грузчики, усталость покоря, несут мою зарплату».
1: Всем бы таких чудесных и прекрасных снов. Друзья, пишите нам, совсем скоро зачитаем все ваши сообщения.
0: Сделайте громче! ТКР FM.

0: Реклама. На ТКР ФМ.
1: На стройке не возникнет споров, если есть бетон с раствором. Компания РБУ является одним из ведущих поставщиков рынка. Предлагаем товарный бетон, строительный раствор, кольца колодезные, фундаментные блоки, дорожные плиты, бордюры, тротуарная плитка, доставка автобетона смесителями и манипулятором по Скопинскому и близлежащим районам. Компания РБУ. Скопинский район, село Успенское. Звоните 8-910-506-0101. 8-910-506-0101. Подробности на сайте betonskopin.rf.
2: Вся продукция сертифицирована, выпускается по требованиям ГОСТ под строгим контролем качества в лабораторных условиях.
3: Общество с ограниченной ответственностью «Авангард» Рязанского района уведомляет о том, что в период со 2 по 8 мая будет проводиться пестицидная обработка яблонь и ягодных культур. Направление обработки — село Тюшево, Рыбное. Классы опасности для пчел: 1, 2, 3. Для человека — 3. Подробную информацию можно узнать в местной администрации в чате пчеловодства Рязанского района либо по номеру +7 960 119 09 81, +7 960 119 09 81.
4: Транспортная компания «ГУС-Логист» в городе Гусь-Хрустальный в связи с обновлением автопарка приглашает в команду водителей категории С и Е. Мы предлагаем работу на новых автомобилях, официальное трудоустройство, честный процент плюс оплата суточных перед каждым рейсом, гибкий график. Компания «ГУС-Логист». Звоните 8 800 695 75. 8 800 695 75. Компания «ГУС-Логист».
5: Группа компаний «Агротерра» в связи с ростом объемов производства приглашает на постоянную работу агрономов, инженеров, механизаторов, водителей грузовых автомобилей, аппаратчиков обработки зерна и других специалистов. Мы предлагаем официальное трудоустройство, соцпакет, достойную заработную плату 2 раза в месяц, премии лучшим сотрудникам, спецодежду, доставку до работы или компенсацию ГСМ, а также аренду жилья для иногородних. Связаться с нами можно по телефону 8 800 550 0442. 8 800 550 0442. Группа компаний «Агротерра».
3: Общество с ограниченной ответственностью «Касимовское» ПОАТ-3 приглашает на постоянную работу водителей категории «Д» на междугородние перевозки и слесарей по ремонту автобусов. Достойная зарплата, оформление по Трудовому кодексу, социальные гарантии. Иногородним возмещаются затраты на жилье. Возможно обучение на водителя категории «Д». Телефон для связи 8 953 730 7215. 8-953-730-72-15. Касимовская, ПОАТ-3.
0: Телефон рекламной службы ТКР-ФМ 27-02-94.

0: «Однажды утром» на ТКР-ФМ.
1: Итак, друзья, кого мы еще с вами не обсудили? Вот Катя на связи. Оленька и Ромочка, доброе утро. И такая милая очень картинка, как и всегда. План на день – дарить добро всем, кто меня окружает.
2: Доброе утро, Катюша. Прекрасный план. Нужно претворять в жизни срочно.
1: Да. Алексей нам написал. Доброе утро, мои любимые. Как у вас дела? Что нового?
2: Это тот самый Алексей?
1: Алексей, да, наш. Алексей.
2: Лёшка, ты куда пропал? Рассказывай, что было такого, что заставило тебя переключить? Вероятно. Ну или не слушать радио.
1: Да.
2: Или что? Что там у тебя происходило? Давай, хочу все знать.
1: Рассказывай. Он спрашивает, что у нас нового?
2: У нас ничего. Но вот у тебя, я, вероятно, понимаю, есть что рассказать.
1: Да, расскажи, пожалуйста, как прошли твои выходные, не только. Ну, а мы пока вам расскажем последние новости города, так что оставайтесь на связи, скоро вернемся.
0: ТКР-ФМ.

0: ДКР ФМ. Новости.
1: Партнер выпуска новостей – компания «Востокавто». В автосалоне «Востокавто Московский» автомобили «Черри» и «Теннет».
2: Здравствуйте, в эфире новости часа на ДКР ФМ. С вами Анастасия Левина. В Рязани произошел пожар, об этом пишут на портале «Рязанинфо» со ссылкой на соцсети. По словам очевидца, в районе Олимпийского городка загорелся дачный дом. Подробности и причины возгорания пока неизвестны, информация уточняется. В Рязани перекроют Кремлевский мост через Трубеж. Причина – плановое обслуживание пролетного строения переправы. Уже сегодня вечером движение закроют с 23.00 до 5 утра следующего дня. Отмечу, что перекрытие будет действовать и в ночь с 5 на 6 мая в том же временном промежутке. Особенно внимательными нужно быть тем, кто ездит по Северной окружной и заранее планирует свой маршрут. В областном центре действует проект «Победная Рязань». Представляет собой цикл прогулок, посвященных победе в Великой Отечественной войне. Первая экскурсия уже прошла, ее провел историк и краевед Игорь Канаев. Следующие состоятся 9, 10 и 17 мая. Во время них участникам расскажут о героических днях и годах войны, о великих людях и их семьях, о домах и храмах, обо всем, что сохраняет драгоценную память о прошлом в сердцах современных поколений. Мероприятие 12+. Рязанский музей привез в Владимирской области выставку головных уборов. Экспозицию назвали «Дело в шляпе». Посетители смогут увидеть рогатые кички, кокошники, татарские колфачки и тюбетейки. Среди экспонатов также легатные шляпки и цилиндры конца XIX века. Выставка работает в выставочном зале на улице Ленина, 17. Посетить ее можно до 28 июня текущего года. Возрастное ограничение отсутствует.
0: Валюта.
2: По данным Банка России, курс доллара США не изменился. Его стоимость составляет 74 рубля и 80 копеек. Единая европейская валюта осталась прежней. Курс 88 рублей 64 копейки.
0: Погода.
2: Сегодня в Рязани области без осадков. Температура воздуха к этому часу плюс 16 градусов. Ощущается также. К вечеру показатели столбика термометра сохранятся. Ветер западный, слабое атмосферное давление в пределах нормы. На этом новости часа подошли к концу. Слышимся в 8.30 на ТКРФ.

0: однажды утром на ТКР-ФМ.
1: Так, Алексей делится тем, как он, собственно, поживает. Все отлично, пишет. Ударился что-то весь в работу, слушал абсолютно все радио. И ваши тоже слушал. Были с друзьями на шашлыках в очень хорошем городе Луховицы. Место не скажу, чтобы не поехало туда много народу.
2: Ой, а то мы не знаем, куда в Луховицах на шашлыки все ездят.
1: Ой, вот у меня тут связи, если что, узнаю. Да. В одном из магазинов с одной женщиной вспомнили немного историю, что Луховицы были в Рязанском княжестве. И она такая говорит, да, теперь Московская область.
2: Теперь Московское княжество.
1: Да. Вот такие дела. Настроение хорошее было у всех.
2: Отлично, Лёш, ну вообще потрясающе. Еще бы, если ты фоточками это все подкрепил, было бы потрясающе. Но там уже как хочешь.
1: Вот тут Оля не забалуешь, что вот ей информацию подавай, то теперь фотографии. Что дальше, Оля? Видео?
2: Может быть, это не точно.
1: Друзья, очень рады, что вы в хорошем настроении, это чувствуется. Все-таки погода налаживается, и три выходных дают о себе знать. Люди как-то восстановились, взбодрились. И сегодня нам по минимуму, видимо, нужно делать, чтобы вы раскачались, проснулись и подготовились к наступлению нового дня.
2: Да все солнышко, Ром, потому что когда солнце светит, хочется вообще, мне кажется, делать любую работу, какие-то любые действия. Все оно идет в радость.
1: Да.
2: Вот прям, не знаю.
1: Согласен.
2: Улыбаешься, как хороший человек.
1: Даже радуешься тому, что 5 рабочих дней между двумя майскими
2: праздниками.
1: Да, солнцем
2: это совершенно, вот, ну, знаешь, оно тебя никак не расстраивает.
1: Да, да, потому что, ну, давно такого не было, чтобы сразу 5 рабочих дней между майскими. Там 3-4, бывало, что и 2, а тут 5. Да, даже вот не соединишь никак эти два аспекта между собой и не продлишь себе удовольствие. Но, тем не менее, одна мысль о том, что впереди у нас опять длинные выходные, она радует, конечно.
2: Да, друзья, пишите по номеру 910-50-50-93-2, и мы совсем скоро уже начнем обсуждать новую тему, поэтому подключайтесь к разговору, будем очень рады.
0: Пора вставать! Не проспи весну! ТКР-ФМ.

0: Реклама.
1: Завод «Эластик» приглашает на работу сборщиков, заливщиков, транспортировщиков, работников строительных специальностей, электромонтеров, слесарей, КИП ИА и прочих специалистов.
2: Официальное трудоустройство и высокая заработная плата, обеспечение жильем, трансфер до предприятия, возможность раннего выхода на пенсию.
1: Завод «Эластик» в поселке Лесной. Звоните 202-555, 202-555. Крупный сельскохозяйственный холдинг «Русская аграрная группа» приглашает на работу на современных мегафермах в Рязанском и Пронском районах.
3: Заведующего хозяйством, сотрудников инженерного состава, менеджеров по кормам и молоку, зоотехников, слесарей, механизаторов, водителей категории «Б».
1: Звоните 8 910 627 70 98. 8 910 627 70 98. «Русская аграрная группа».
4: Ищите новый автомобиль. Стоп! Вы уже нашли отличное предложение. Специальные условия только в праздничные дни. Успейте купить свой новый Теннет со скидкой до 500 000 рублей и получите зимние шины в подарок. Только до 11 мая в Теннет Восток Авто на Московском шоссе 24. Звоните прямо сейчас. 3-7-310. 3-7-310. Организатор акции ООО Восток Авто. Все об ее правилах и порядке получения подарков по телефону 8-49-12. 3-7-310.
5: На стройке не возникнет споров, если есть бетон с раствором. Компания РБУ является одним из ведущих поставщиков рынка. Предлагаем товарный бетон, строительный раствор, кольца колодезные, фундаментные блоки, дорожные плиты, бордюры, тротуарная плитка. Доставка автобетона смесителями и манипулятором по Ряжскому и близлежащим районам. Компания РБУ. Город Ряжск. Улица Максима Горького, 118. Звоните 8-910-506-0101. 8-910-506-0101. Подробности на сайте betonskopin.rf.
6: Вся продукция сертифицирована, выпускается по требованиям ГОСТ под строгим контролем качества в лабораторных условиях.
7: Региональная выплата – 1 миллион рублей. Федеральная выплата – 400 тысяч рублей. За первый год службы – от 4 миллионов. Социальные гарантии и льготы. Статус ветерана боевых действий. Военнослужащий по контракту. Защитник Родины и гордость региона. Успей присоединиться к своим. Телефоны для связи 25 36 29 25 96 99. Возрастные ограничения 16+.
0: Телефон рекламной службы ДКР-ФМ 27 02 94.

0: Утреннее шоу на ТКР-ФМ.
1: Так, Михаил пишет, как у него прошли выходные. Вот, у него что-то сморчки или строчки. Путаю эти грибы, видимо, собирал грибы. Далее, играл в боулинг с сыном. Время истекло, непонятно, кто пока победил. Вот, грибы пожарил с сыном, поиграл. Отвез тещу в деревню, откачал воду из колодца, подключил дачный водопровод. Ходил в боулинг, готовил говяжий хвост, жарил хека, купил у бабушки сморчков, пожарил их с луком. Вот это, я понимаю, программа выходных дней.
2: Ну, круто, круто. Кстати, Миша, я вот тут вспомнила, что я уже цать лет не играла в боулинг. Это прям было очень давно. Вот очень. Но прям, не знаю, даже вот сейчас, глядя на эти счастливые фотографии, хочется повторить.
1: Боулинг, да. Ну, раньше был более популярен, мне
2: кажется. Чем сейчас, да?
1: Да, да. Ну, все наигрались просто, наверное.
2: Может, может и такое быть.
1: Да. Да и остался, по-моему, один только у нас клуб, где можно поиграть в боулинг. Так, вот Леша тоже присылает фотографии с их отдыха в том
2: чудесные
1: месте, которое
2: фотки
1: нельзя называть. Тоже большая компания, дети, животные, мужья, жены, все на месте. Отлично проводит время. Даже рассказал, где работает женщина, с которой он пообщался, про луховицы. Да, наверняка, Оль, ты знаешь это место.
2: Потом... Возможно, я знаю эту женщину. Не исключено.
1: Если ты бываешь на повороте автовокзала, то да, может быть.
2: Так, ладно. Друзья, ждем ваши сообщения. Пишите, обязательно рассказывайте, как прошли ваши выходные. Мы еще прям немножечко и перейдем в новый час утреннего шоу, где пообщаемся. Ну, практически на такую же, но немножко
1: другую тему.
2: Ответвленную тему.
1: Я уже представил ситуацию. Оля в следующие выходные приезжает в этот магазин, спрашивает: так, вы тут общались с Алексеем?
2: Слушай, у нас город маленький, но не настолько, чтобы вот так вот прийти.
1: Ну, это же точно запомнила продавец. Понимаешь, когда с ней общаются про там княжество. Когда в продавцом магазине мы общаемся про Рязанское княжество.
2: Не знаю, удивительно, конечно, удивительно.
0: ТКР-ФМ.

0: «Однажды утром» на ТКР-ФМ.
1: Ну что, дорогие друзья, отлично, отлично читать о том, как прошли ваши выходные. Вот тут Настя пишет: привет всем. Настя, привет тебе большой. Как выходные? Обязательно рассказывай все, зачитаем и обсудим. Ну и скоро тоже такая очень майская тема нас с вами ждет, так что подключайтесь и делитесь своим настроением. Можете, кстати, писать, а что запланировано у вас на следующие майские выходные. А еще те, кто был в Касимове 3 дня, расскажите, как там все прошло. Очень интересно. Вот Катя пишет, что она в выходные роды принимала.
2: Котятки? И,
1: да, присылает черненьких, таких черно-белых котят.
2: Какие они хорошенькие.
1: Да, вот Катя молодец. Да, вот. Умеют люди, да, понимаешь, и пищу приготовить, и роды принять. Понимаешь? Я не удивлюсь, если Катя еще и в горящую избу может войти, и коня на скаку остановить.
2: Точно, может, да, может. Да. За Катю вот я вообще не сомневаюсь. Так, друзья, осталось совсем немножко времени, и в новый час. Но для начала давайте послушаем кавер, поэтому делайте приемники погромче, погнали.
0: Хорошую песню кавером не испортишь. Большие хиты в новых версиях. ТКР-ФМ.

0: однажды утром на ТКР-ФМ.
1: Всем привет, друзья! Мы продолжаем утреннее шоу на волнах любимого радио ТКР-ФМ. Сегодня 4 мая на календаре. Первые майские праздники позади, но впереди вторые майские праздники. Вот такая вот история, друзья. Ну и, конечно, майские праздники, они неразрывно связаны с употреблением шашлыка. Все его в эти выходные хотят попробовать. Это, пожалуй, первая после зимы вылазка такая на природу, к мангалу, к костру. И почему-то всех нас всегда тянет.
2: Ну да, почему-то майские прям равно шашлыки. Ассоциация очень прямая.
1: Ну потому что первые, наверное, выходные дни, когда тепло и хорошо, когда можно действительно выбраться на природу, когда уже растаял снег, когда на природе комфортно.
2: Хотя шашлыки ты жарил уже и до майских. Ну, чаще всего люди, у которых есть дачи, да, или которые, где-то есть за городом, в общем, местечко, mm-hmm. уже, которое они облюбовали, они могут уже пожарить их и до майских.
1: Ну, на самом деле, мне кажется, что вот это вот желание пожарить шашлык, оно сидит глубоко-глубоко внутри нас. Почему?
2: Скорее всего.
1: Почему? Потому что, наверное, есть такое у меня ощущение, что шашлык — это одно из самых древних блюд, которое было доступно еще и первобытному человеку. Вот он там мамонта заваливал, а потом, чтобы как-то не обжечь руки, насаживал кусочки мяса на палочки какие-нибудь длинные и жарил на костре. Ну, с тех пор, как он смог приручить огонь. С тех пор, когда первая эта молния попала в дерево, человек сначала испугался, потом увидел, как в этом дереве, как в этом огне, условно, погиб какой-то зверек, mm-hmm. подошел, посмотрел, попробовал, понял, что это вкусно, mm-hmm. зажаренное мясо, и потом начал постепенно жарить сам. Возможно, сначала он просто кидал кучу мяса в огонь, но оно сгорало, и как-то получалось не очень вкусным, то есть получалось такое с угольком, что называется,
2: с песочком.
1: Угля. Потом он начал думать, а как этот процесс контролировать? И в итоге делал маленькие кусочки мяса и на палочке, вот знаете, как мы маршмеллоу сидим у костра, иной раз так по чуть-чуть.
2: Я прям
1: поджариваю.
2: Представляю эту картинку.
1: Вот, и вот да, представьте, пещера, горит огонь, человек нашел какую-то палку, оторвал кусочек мяса от мамонта и сидит его жарит. Понятно, тогда не было специй, тогда он не мог это мясо замариновать, как вот мы сейчас, да, но по сути это был такой прообраз шашлыка.
2: Ну да, вот, по сути, да.
1: Первый рецепт шашлыка. Вот, друзья, мы, собственно, про шашлык хотим сегодня поговорить. Может быть, у вас есть какие-то свои фирменные рецепты или какой-то самый любимый шашлык. Может быть, это определенная часть мяса, которую вы жарите. Может быть, это определенная специя, в которой вы маринуете.
2: Какой-то конкретный вид шашлыка. Ну, может быть, кто-то ест исключительно свиной шашлык, а остальные виды вообще не mm-hmm. приемлет. Кто-то ест только курицу, да, а кто-то вообще только овощи на мангале, и это для него тоже шашлык. Вот рассказывайте, какой шашлык любите вы, и сами ли вы маринуете? Потому что я знаю, что некоторые покупают отдельно мясо и сами маринуют, а другие могут покупать уже готовый, да, и жарить его. Вот. Давайте сегодня поговорим про это, потому что мне кажется, что, наверное, нет таких людей, но если есть кто не жарил шашлыки на эти майские, угу. то напишите.
1: Ну, ваши шашлычные традиции обязательно опишите. Вот, потому что, кусочками мяса, да, любят есть все, да. Хотя вот мы видели, да, эти средневековые истории, когда огромный очаг, и над ним на вертеле кто-нибудь крутится. То есть, все равно большой уже кусок мяса, нанизанный на какую-то железную жердочку, крутится на огне. То есть, на огне готовить любят все. Вот что делаете и как делаете вы, пишите.
0: ТКР-ФМ.

0: Утреннее шоу на ТКР ФМ.
1: Друзья, обсуждаем сегодня ваши рецепты шашлыка или то, без чего ваш шашлык не шашлык. Можете писать. Вот Михаил делится с радостью своим фирменным рецептом, который переняли уже десятки людей.
2: Серьезно?
1: Десятки, понимаешь?
2: Ну, давай, давай.
1: Куриное филе нарезать довольно крупно. 5 умножить на 5 умножить на 5 сантиметров. Примерно, Оля.
2: Угу.
1: Добавить соль, специи по вкусу. Вот когда пишут специи по вкусу, вот
2: вкус
1: как...
2: это разное у
1: всех. Ну да, вот как можно повторить тогда рецепт? Будет же по-разному все равно. И какие специи, да? Но вот самый главный ингредиент, вот это важно.
2: Ну-ка.
1: Да? Залить мясо таном, ну или айраном, ага, газированным. Причем Миша выделил это огромными буквами, написал газированным, поставил 3 восклицательных знака. Лучше на ночь оставить, но можно и через пару часов жарить.
2: Угу.
1: Сочно, мощно, вах-вах-вах, какой вкусный. И Миша пишет, что вот он использует в качестве специи хмели-сунели.
2: Угу, неплохо. Слушай, я вообще любитель...
1: Все успели записать?
2: Куриного филе, вот именно на мангале. Я свинину настолько не люблю, насколько вот именно куриное филе. Во-первых, его тяжело испортить, это раз. Во-вторых, если он действительно хорошо замаринован, это будет просто потрясающе. Надо взять на заметку и попробовать. Я бы сделала с паприкой. Да, мне нравится в сочетании с паприкой, чтобы было
1: островато. Повтори, как надо приготовить Мишин шашлык.
2: Нарезаешь филе кусочками, добавляешь специи по вкусу и заливаешь вот это вот айраном или таном газированным, который написал Миша капслоком.
1: Ты забыла соль, Оля.
2: Ну, соль, понятно, специи по вкусу, соль там тоже есть.
1: Соль всегда забывают, понимаешь? Всегда, вот когда готовят, забывают
2: посолить.
1: Ты
2: забываешь всегда.
1: Ну, нет, ну, мне кажется, обычно люди забывают посолить. А потом уже, когда солишь в конце, или когда уже блюдо готово, ну, уже не тот эффект.
2: Нет, в конце ты уже точно шашлык солить не будешь, явно.
1: Вот,
2: что-то не то.
1: Еще ты забыла упомянуть параметры кусочков, которые должны быть куриные.
2: Ой, бодок.
1: Ты вспомнила?
2: 5 на 5 на 5 на 5.
1: Молодец. Mm-hmm. 3 пятерки тебе, Оля.
2: Спасибо, Ром.
1: Да, за содержание.
2: Миш, вкусно, все, плюсую, хорошо.
1: И за орфографию.
2: Друзья, пишите, какой шашлык вы ели на этих выходных. Если не ели, то по какой причине? А если ели, то сами ли вы его мариновали? Делитесь рецептом, будем пробовать на предстоящих выходных.
3: Журчат ручьи. Звучат хиты на ТКР-ФМ.

0: «Однажды утром» на ТКР-ФМ.
1: Мясо, шашлыки, майские, все вот это вот в пучине, температуры около плюс 20-23 градусов, ну просто классический потрясающий вариант.
2: Да, да, да, друзья, надеюсь, что все нормально поели на выходных, и сейчас вам, ну скажем так, несложно обсуждать с нами тему, у вас не возникает желания срочно поесть. Ну, а если возникает, то позавтракайте. Все-таки время тоже достаточно приятное и приемлемое для этого. Ну и делитесь своими вариантами шашлыка. Какой ваш самый секретный и самый правильный рецепт его приготовления?

0: Реклама. Реклама. На стройке не возникнет споров, если есть бетон с раствором. Компания РБУ является одним из ведущих поставщиков рынка. Предлагаем товарный бетон, строительный раствор, кольца колодезные, фундаментные блоки, дорожные плиты, бордюры, тротуарная плитка, доставка автобетона смесителями и манипулятором по Скопинскому и близлежащим районам. Компания РБУ. Скопинский район, село Успенское. Звоните 8-910-506-0101. 8-910-506-0101. Подробности на сайте betonskopin.rf.
1: Вся продукция сертифицирована, выпускается по требованиям ГОСТ под строгим контролем качества в лабораторных условиях.
2: Транспортная компания «ГУС-Логист» в городе Гусь-Хрустальный в связи с обновлением автопарка приглашает в команду водителей категории С и Е. Мы предлагаем работу на новых автомобилях, официальное трудоустройство, честный процент плюс оплата суточных перед каждым рейсом, гибкий график. Компания «ГУС-Логист». Звоните 8 800 695 75. 8 800 695 75. Компания «ГУС-Логист».
3: Общество с ограниченной ответственностью «Касимовское» ПОАТ-3 приглашает на постоянную работу водителей категории «Д» на междугородние перевозки и слесарей по ремонту автобусов. Достойная зарплата, оформление по Трудовому кодексу, социальные гарантии. Иногородним возмещаются затраты на жилье. Возможно обучение на водителя категории «Д». Телефон для связи 8 953 730 7215. 8 953 730 7215. Касимовская, ПОАТ-3. Общество с ограниченной ответственностью «Авангард» Рязанского района уведомляет о том, что в период со 2 по 8 мая будет проводиться пестицидная обработка яблонь и ягодных культур. Направление обработки – село Тюшево, Рыбное. Классы опасности для пчел – 1, 2, 3. Для человека – 3. Подробную информацию можно узнать в местной администрации в чате пчеловодства Рязанского района либо по номеру +7 960 119 0981. +7 960 119 0981.
0: Телефон рекламной службы ДКР-ФМ 27 02 94.

0: однажды утром на ТКРФМ.
1: Алексей пишет нам свой рецепт шашлыка, друзья. Те, кто хочет попробовать все и все рецепты, записывайте. Пишет, что всегда готовит по-разному. Мариную мне очень нравится. Сливочное масло с зеленью. Вкусно очень. И с лимоном мне нравится. Лимон, лук, соль, перец. Кто-то с киви очень делает. Вкусно. В минералочке. Моя мама, например, в рассоле от помидоров, что ли, мариновала. Тоже вкусно было. Ну и паприка обязательно.
2: Интересно. Я вот с киви маринад, мне кажется, ни разу не пробовала.
1: Мне тоже, кажется, не пробовал с киви маринад.
2: С маринадом от помидорков лимон, что-то такое. Лимон, лук. Да, лук, да. Что еще
1: минералка,
2: там было?
1: Минералка, наверное, тоже, да. Мы рыбу так мариновали в минералке, вкусно получается. Ну вот, видишь, еще несколько вариантов.
2: Лёш, а мясо какое все-таки предпочитаешь? То есть чему будем отдавать предпочтение? Свинине, курице или там отдельным частям?
1: Оля,
2: крылышки,
1: ну
2: например.
1: Всю душу вытащит. Тебе так все рассказали уже. Бери мясо и заливай все,
2: еще.
1: Что он написал. Все, бери туда-туда.
2: Ну, может быть,
1: рассол,
2: кто-то исключительно
1: лимон,
2: любит
1: лук,
2: крылышки,
1: соль, перец,
2: на мангальчике. Кто-то ножки делает. Кто-то...
1: Еще и Мишиным таном все вот залить просто. То, что Леша написал.
2: Да, но иногда, кстати, не бывает времени на то, чтобы замариновать. Ну вот, ограничен ты в этом, поэтому ты берешь, идешь в магазин и покупаешь уже маринованный шашлык.
1: Это же не то получается.
2: Очень даже, кстати, нормально получается, очень вкусно.
1: Да?
2: Да.
1: Ну, значит, ты знаешь места, Оля.
2: Места, где можно взять. Да. Итак, друзья, у нас впереди последние новости нашего города. Не только, не переключайтесь и говорим про мясо. Давайте подключайтесь. Номер для связи 910-50-50-93-2.
0: Следуй за музыкой. ТКР-ФМ.

0: ДКР ФМ. Новости.
1: Партнер программы – компания «Шацкий арболит». Арболитовые блоки – это экологичный, долговечный, надежный строительный материал для вашего дома с прочностью бетона и теплом дерева.
2: Здравствуйте, в эфире новости «Час» на ДКР ФМ. С вами Анастасия Левина. В центре Рязани произошло ДТП, об этом пишут на портале «Рязань.Инфо» со ссылкой на соцсети. На улице Чкалова, недалеко от Монумента Победы, мотоциклист устроил аварию с тремя легковушками. У авто обнаружены незначительные механические повреждения, информации о пострадавших нет. Подробности причины дорожного инцидента устанавливаются. В Рязани перекроют Кремлевский мост через Трубеж. Причина – плановое обслуживание пролетного строения переправы. Уже сегодня вечером движение закроют с 23.00 до 5 утра следующего дня. Отмечу, что перекрытие будет действовать и в ночь с 5 на 6 мая в том же временном промежутке. Особенно внимательными нужно быть тем, кто ездит по Северной окружной, и заранее планировать свой маршрут. ЦПК ИО открыли парковый сезон. Об этом сообщила пресс-служба администрации. На площади перед Зеленым театром прошел концерт, работала ярмарка изделий ручной работы. Пространство постепенно преображается. На территории площадью 1800 квадратных метров формируется уникальное игровое пространство для детей всех возрастов. Кроме того, на прилегающей территории обустроят зону фудкортов, прокат велосипедов и новые туалеты. А также обновят площадку для выгула собак. Возрастное ограничение 6+. Кандидат медицинских наук, врач-кардиолог Зухра Слопогарова рассказала, как замедлить старение сердца. Во-первых, нужно регулярно двигаться. Продолжительность физической активности должна достигать минимум 150 минут в неделю. Это поможет улучшить работу сердца и снизит риск развития атеросклероза сосудов. Важно также следить за питанием. В основе рациона должны быть овощи, фрукты, цельнозерновые, рыба и орехи. При этом необходимо ограничить сахар, соль и переработанные продукты. Кроме того, важен и отказ от вредных привычек.
0: Валюта.
2: По данным Банка России, курс доллара США не изменился. Его стоимость составляет 74 рубля 80 копеек. Единая европейская валюта осталась прежней. Курс 88 рублей 64 копейки.
0: Погода.
2: Сегодня в Рязани области ясно, без осадков. Температура воздуха к этому часу плюс 20 градусов ощущается также. К вечеру показатели столбика термометра опустятся до плюс 16. Ветер западный слабый, атмосферное давление в пределах нормы. На этом новости часа подошли к концу. Слышимся в 9.30 на ТКРФ.

Это было, это есть и это будет. Хит на века на ТКР-ФМ.

0: утреннее шоу на ТКР ФМ.
1: Лето, дача, шашлыки, ну или рассказывайте, как это было у вас.
2: Да, вот Катя пишет, мне нравится из баранины молодой. А там маринад простой, соль, перец перемешать и на огонь. Не ждя маринации. Вкусно.
1: Вкусно, да. Но мне кажется, знаешь, помимо того, что мясо, помимо того, что вкусно, есть еще сам вот этот процесс приготовления шашлыка. То есть существуют, мне кажется, определенные негласные правила у нас вообще в нашей стране. Когда кто-то жарит шашлык, обязательно этот человек должен кого-то позвать, приглядеть за ним, потому что тому, кто жарит, срочно куда-то понадобится отойти буквально на две минуточки.
2: Аккурат в этот момент все портится.
1: Да, вот, бывает такой момент,
2: что... Нет, бывает другой момент. Вот всегда же компания собирается, всегда же есть знатоки. Вот,
1: которые знают, как лучше.
2: Которые знают, как лучше, у которого свои какие-то есть рецепты, секреты и так далее. И вот ты стоишь, жаришь, например, а тебе 20 советчиков еще подойдут и расскажут, как на самом деле правильно надо это делать.
1: Да, ну, бывает так, что иногда пытаются сделать вид, что так и должно быть, и добавляют немножечко кляра в шашлык. Это когда кто-нибудь не знает, как справиться с зажимом у решетки, шашлык вываливается в мангал, он его быстро, так, пока никто не видит, поднимает оттуда, говорит, ну, немножечко запечаталось мясо, вот как бы.
2: Да.
1: Ну, нормально.
2: А еще вопрос, да?
1: От изжоги.
2: В некоторых семьях готовят шашлык исключительно мужчины, причем и маринуют, и жарят. А в некоторых семьях принято так, что
1: женщина маринует,
2: а мужчина жарит.
1: Вот а в некоторых семьях и женщина и маринует, и жарит, я тебе так скажу.
2: Вот, кстати, когда ты собираешься в компанию, обычно мужчина жарит. Но я почти ни разу не видел такого, чтобы женщина
1: жарила. Я видела, чтобы жарила женщина, но вот я, кстати, на себя бы такую ответственность не взяла. Я совершенно не понимаю, когда он там готов, когда нужно переворачивать.
2: Вот у меня жена очень вкусно делает шашлык, но...
1: В смысле, жарит?
2: Она говорит, я могу очень вкусно пожарить, но всегда оказываюсь в компании, где как-то, странно предлагать, то есть вот этот момент осуществить, потому что вроде какой-то есть такой стереотип, что обязательно должны пожарить мужчины.
1: Давайте, девчата, есть среди наших слушательниц, которые тоже умеют жарить шашлык? Пишите.
0: ТКР FM.

0: Реклама на ТКР-ФМ.
1: Группа компаний «Агротерра» для работы на элеваторе приглашает аппаратчиков обработки зерна, лаборанта, заведующего лабораторией. Мы предлагаем постоянную или временную работу с официальным трудоустройством. Стабильная заработная плата от 65 до 140 тысяч рублей. Пятидневная рабочая неделя вне сезона или шестидневная в сезон. Спецодежда и медосмотр за счет компании. Жилье для иногородних. Связаться с нами можно по телефону 8 800 550 04 42. 8 800 550 0442. Группа компаний «Агротерра».
2: Предприятию по разведению рыбы требуется техник. Заработная плата 120 тысяч рублей на руки. Работа в помещении. Обслуживание генератора и электрооборудования по будням с 8 до 17 часов. Предоставляется жилье рядом с работой. Милославский район, поселок, совхоз «Большевик». Телефон 8 929 900 0210. 8 929 900 0210.
3: Армавир, ортопед, айболит, арбалет.
4: Некоторые вещи нельзя забывать. Арбалит. Инновационные блоки от компании «Шацкий арбалит». Экологичный, экономичный, долговечный строительный материал. Прочность бетона, тепло дерева. Подробнее на arbalit62.ru. Звоните 8-915-618-81-44.
3: Арбалит.
4: «Шацкий арбалит». Сделано по ГОСТу.
5: На стройке не возникнет споров, если есть бетон с раствором. Компания РБУ является одним из ведущих поставщиков рынка. Предлагаем товарный бетон, строительный раствор, кольца колодезные, фундаментные блоки, дорожные плиты, бордюры, тротуарная плитка. Доставка автобетона смесителями и манипулятором по Ряжскому и близлежащим районам. Компания РБУ. Город Ряжск. Улица Максима Горького, 118. Звоните 8-910-506-0101. 8-910-506-0101. Подробности на сайте betonskabin.rf.
6: Вся продукция сертифицирована, выпускается по требованиям ГОСТ под строгим контролем качества в лабораторных условиях.
0: Телефон рекламной службы ТКР-ФМ 27 02 94.

0: Друзья, продолжаем сегодня обсуждать с вами шашлык и то, как его готовить максимально вкусно. Вот, Оль, ты говорил про то, что у тебя там куриное мясо самое-самое
1: куриное
0: любимое.
1: Куриное филе, да.
0: Ты сама маринуешь? Или
1: нет, я готовую беру.
0: Люди, которые маринуют?
1: Люди, которые маринуют. Место, в котором люди определенные маринуют.
0: Но в вашей семье не принято, да?
1: Нет, почему? У меня мама...
0: Я смариную.
1: Мама любит мариновать, у нее это очень хорошо получается. И у остальных просто нет на это времени, мне кажется. Ну, вот как-то вот так это получается, что не совсем это
0: удобно.
1: Хотя,
0: казалось бы, да, нарезал да засыпал. Что там мариновать?
1: По сути, да. Ну, вот, ну, не всегда это получается, а точнее, даже в процентов 90 это редко. Я забыла, что я хотела еще рассказать. А, вот. А, знаешь еще, что самое, наверное, приятное в приготовлении шашлыка? Как мне кажется, это вот ожидание и запах, который распространяется до. Потому что потом ты съедаешь кусок мяса и как будто бы такой, а, ну все.
0: И все, да.
1: Я больше ничего не хочу, пойдемте дальше делать дела какие-то.
0: Ожидание
1: да.
0: всегда приятное.
1: Оно приятен, да, сам этот процесс, вот эта вот подготовка, запах, разведение костра. А потом как будто бы оно все уже такое само собой разумеющееся.
0: Всегда интересно еще наблюдать за человеком, который жарит. У него там всякие разные примочки, он то что-то стоит там, то размахивает, mm-hmm. то судорожно пытается найти, чем потушить.
1: Да-да-да-да-да.
0: То там считает, кто-то отсчитывает время. Так, минуту должна пройти, я переверну сейчас. Так, сейчас. А потом еще в какой-то момент просит хозяйку. Хозяюшка, принеси ножичек, пожалуйста. Хозяюшка.
1: Вилку, да. Вилку дайте, тарелку несите под шашлык.
0: Нет, сначала с ножиком, да, потом надо проверить сначала. Вот он его надрезает, смотрит, что там на просвет мясо проверяет. А, да, потом... А потом уже, да, потом уже этап тарелка. Так, блюдо! Вот это блюдо называется обычно. Блюдо под шашлык. У кого-то это даже такое, знаешь, нарядная такая тарелка.
1: Mm-hmm.
0: Блюдо. А в это время где-то уже все остальные, кто не занят производством шашлыка, уже нарезают огурчики, помидорчики, там зелень, готовят соусы. Вы, кстати, с каким соусом любите шашлык? Мой фаворит — это кетчуп, в который нарезана мелко-мелко нарезана кинза. И вот так вот перемешиваешь кетчуп с кинзой. Это просто... Пища богов.
1: У меня прям запах кинзы уже сейчас в нос вдарил. Я ненавижу кинзу. Я вот с ума схожу. Я еще к петрушке нормально отношусь, к укропу. Но кинза — это просто для меня
0: убийство. Просто божественно.
1: Убийство.
0: Да, согласен.
1: Я сразу почувствую,
0: просто, да.
1: Если рядом будет
0: я
1: кинза.
0: Я почувствую, что рядом кинза, и я наброшусь на
1: нее. И я скажу, я не буду это есть.
0: Да. Это великолепно. Просто это всегда...
1: Нет, только не кинза. Поэтому никакой кинзы не должно быть на столе, иначе я вас выселю. Вот, сразу вместе с кинзой куда-нибудь за несколько тысяч километров.
2: Город слушает ТКР-ФМ.
3: Холодно,

0: однажды утром на ТКР ФМ.
1: Так, есть фото от Михаила. Так, Оль, у меня жена кинзу не воспринимала, сейчас просит всегда добавить ее и в салат, и в соус. Твое время кинзы придет.
2: Да, вот мы с Ромой за эфиром тоже говорили, это как определенные продукты после определенного возраста какого-то. То же самое с оливками происходит и, вероятно, с чем-то еще. То же самое и с кинзой. Да, наверное, время кинзы настанет у меня попозже.
1: Время придет, кинза понравится.
2: Во сколько тебе понравилась кинза?
1: Так, ну, сколько мне было? Ну, там, 2010 год это был, я помню.
2: Так.
1: Четко было, да, 10-й год. Ну, сколько, 24, получается, 25?
2: Ну, нет, нет.
1: Нет?
2: Нет. Я думаю, что мне это может... Нет, может, у меня быть... вообще этого, вероятно, еще и не будет.
1: Тебе нужно, чтобы кто-то тебе вкусно приготовил что-то с кинзой, понимаешь? И не сказал тебе про то, что там кинза.
2: Это коварный этот
1: план. И ты бы такая попробовала, такая, о, вау, а потом тебе говорят, там кинза. Да вы что, сразу?
2: Да, только я сразу пойму, что там кинза. И все. И потом будет не очень приятненько. Так, ладно, друзья, пишите, как вы относитесь к шашлыкам, к соусам, к мясу в целом, что готовили на майские праздники, что планируете готовить в предстоящие майские праздники по номеру 910-50-50-93-2.
0: Хорошую песню кавером не испортишь. Большие хиты в новых версиях. ТКР FM.

0: Всем доброе утро, на часах 9:00.
1: Партнер часа через центр регион 62 на Куйбышевском шоссе 51.
2: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 4.3.2026 года.
3: ТКР FM.

0: утреннее шоу на ТКР ФМ.
1: Всем бодрое доброе утро тем, кто только что к нам подключился. Друзья, напоминаем, 4 мая на календаре. Это шоу «Однажды утром» на ТКР ФМ. С вами Потапов и Синичкина. Здрасте.
2: Да, вот тут Рома к нам присоединяется. Я Роман. Передаю привет своей маме и желаю ей доброго утра.
1: Отлично, Ром, передали привет твоей маме.
2: Так, чтобы мама понимала, что это ее, именно ее Роман. На аватарке у вашего сына, мама Романа, такой лыжник с номером 112 или 113, такой синей шапки с белым ободочком, такие малиновые штаны, желтые лыжи с черным, вот такие. Еще и синие-красные палки у Романа.
1: Ну, написать вот, Роману, понимаю, как зовут его маму, мы, конечно же, не стали.
2: Я понимаю, что это сам Роман у себя на аватарке изображен, потому что достаточно молодой человек. Не какой-то там спортсмен известный, имеется в виду, что это не какой-то кумир его. А вот, собственно, он сам. Так что мама Романа...
1: Если вы нас слышите, напишите, пожалуйста, по номеру 910-50-50-93-2 и скажите: «Да, я мама Романа, и меня зовут...»
2: «Я воспитала лыжника», да.
1: Так-то, так-то.
2: Сейчас могут слушатели подумать, что это я так завуалировал привет своей маме, но я своей маме могу лично передать привет вот так в эфире. «Мамочка, тебе привет». Вот могу я так сделать, да. Представляете?
1: И вы, кстати,
2: так что это
1: тоже...
2: привет от другого Романа своей
1: маме. Вы, кстати, тоже можете это сделать. Пишите, рассказывайте, передавайте приветы не только мамулечкам, но и папулечкам, и бабулечкам, и дедулечкам, и всем-всем-всем на свете. Это все совершенно бесплатно, это свободно. Мы зачитаем в прямом эфире на ТКРФМ, да, на всю Рязанскую область.
2: Вот Вальдемар Евстафьев пишет: «Здравствуйте, попробуйте соус наршараб».
1: Это вот очень вкусно, но мне кажется, для что наршараб, да, подходит исключительно к рыбе. Почему-то это мое личное, ну, так сказать, наблюдение. Возможно, с мясом тоже будет огонь.
2: Угу. Вот Галина пишет: «Шашлык всегда, конечно, за, когда за ним идет кинза. Аджики острый жаждет рот, гуляет весь честной народ». Кроме шуток, кинза плюс мясо плюс аджика создают идеальный кислотно-щелочной баланс. Так что на месте Оли я бы присмотрелась к кинзе. Доброе звонкое утро, Оли, Рома.
1: Доброе утро,
2: Оль,
1: Галечка.
2: Оль, присмотрись к кинзе.
1: Я посмотрю на нее, ну вот, искоса.
2: Давай,
1: вот так вот,
2: давай
1: сбоку,
2: я на следующий эфир принесу.
1: Нет!
2: Пучок кинзы.
1: Тогда я не буду, меня здесь не будет,
2: и
1: Рома. Я ненавижу этот запах.
2: Ты,
1: ну,
2: ты
1: вот
2: съешь,
1: знаешь, вампиры
2: кинзы
1: боятся чеснока. Вот у меня такая же история с кинзой. Я чувствую аромат, и меня очень сложно в этом обмануть.
2: Оль, ну не переживай, ну не предашь ты огурец, если ты съешь кинзу. Ну не предашь.
1: Дело не в огурцах совершенно, Рома. Дело в моем отношении к этой траве. Она мне не по нраву. Мне не нравится запах ее. Есть ощущение, что тысячу просто каких-то жуков раздавили катком, и это получилось кинза, потому что она отвратительно пахнет.
2: А ты точно пробовала кинзу? Может, над тобой кто-нибудь пошутил?
1: Ну нет, конечно.
2: В тот момент, когда тебе подсовывал эти тысячу клопов, понимаешь?
1: Нет, нет, нет.
2: Да, вот Вальдемар пишет, что у него дед говорил, что кинза пахнет клопами.
1: Я солидарна с дедом Вальдемара, я тебе так скажу. Вот, потому что для меня это практически одно и то же.
2: Ага, понятно.
1: Да, я против. Скажи нет кинзе.
2: Так, друзья, кто за кинзу? Голосуем.
0: Хиты прилетели на ТКР-ФМ.

0: «Однажды утром» на ТКР-ФМ.
1: Галина пишет. Я за кинзу. Подумаешь, клопами пахнет. У дорогого сыра вообще ужасный запах. Надо чуть-чуть перетерпеть в начале употребления, а потом будет вкусно-вкусно.
2: Что? Так, стоп. Я не собираюсь ничего терпеть перед началом употребления продукта. Давайте с этого начнем.
1: Нет. Но ведь всегда так начинается. Сначала ты с опаской так что-то пробуешь, а потом, как только распробовал, не оторвешь уже. Понимаешь, Оля?
2: Так, стоп.
1: Это же так работает. Ну,
2: это не так работает.
1: Ну как, ну вот ты что-то новое, ты как, вот прям сразу ложками ешь? Ты же сначала нет, ты аккуратненько смотришь, попробуешь.
2: Ну, не с отвращением так, же ты нос прищепкой тебе затыкаешь, подавляешь рвотный рефлекс, плачешь, но пробуешь, понимаешь? Ну не с таким же подходом, но это же совсем
1: перебор. Оля, еще раз спрашиваю, ты точно кинзу ел?
2: Точно, Ром, ненавижу кинзу.
1: Может быть, там какой-то сорт попался не тот. Или действительно клоп сидел, и ты съела с клопом вместе.
2: Да, прям вместе с ним, с бедолагой.
1: Но бывает такое, вот малину ешь, и там попадается какая-нибудь букашка. Вот, ну, и что ж, теперь малину не есть, что ли? Да, у малины тоже надо бывает привкус клопа. Но сама малина от этого не перестает быть вкусной.
2: Ты не ешь малину с клопами, Ром, все будет хорошо.
1: Ну как, ты вот ходишь, срываешь с куста,
2: ну,
1: но
2: смотри,
1: иногда попадается клоп.
2: Ну смотри, что ты в рот закидываешь.
1: У тебя никогда клоп не попадался в малине?
2: Попадался, но я не ела клопов, Ром.
1: А как ты делала?
2: Если ты, ну, вдруг он сидит на ягодке, ты не ешь эту ягодку. Ягодку ты не срываешь, потому что иначе придется мыть ягодку и руки, потому что запах будет, ну...
1: Так он иногда внутрь залезает, вот в чем подстава.
2: У меня не было подстав таких. У меня так клопы не подставляли еще.
1: Да, вот такая история. Вот Миша шутит. Ежики плакали, кололись, но продолжали есть кактус.
2: Вот, это Оля и кинза, миниатюра. Не буду, даже не уговаривать.
0: ТКР-ФМ.

0: однажды утром на ТКР-ФМ.
1: Так, Вальдемар продолжает. Лаваш, сыр, брынза и пучок зелени с кинзой, в том числе объедение.
2: Вера, наверняка это вкусно, если кое-что убрать.
1: Например, и брынзу, да?
2: Нет, с брынзой у меня нормальное отношение.
1: Хорошо, да, с брынзой? Ну ты вот сразу брынзу полюбил. Да не было такого сначала, что, ой, что это такое брынза? Какой-то кисло-соленый сыр какой-то непонятный.
2: Нет, нормально, да, нормально, с ней сразу, да, все срослось.
1: С лавашом тоже как нормально срослось. Не было, да, такого, что это раскатанный белый хлеб такой в тонкую лепешку. Не было, да, такого?
2: Оль, на отвращение убрать. Ну, тут не так все просто.
1: Ну вот, ну бывает, ну что-то не нравится. Ну вот бывает.
2: Ну хотя вот до сих пор я вам могу сказать, что в свои года я не ем маслины. Не люблю. Правда, вот. Ну, кто-то
1: оливки
2: начинает. Оливки, да. Ну, у меня с ними с самого начала были нормальные отношения. Я просто их не ел до какого-то.
1: Это которые зеленые?
2: Это которые черные.
1: Черные.
2: Да.
1: Никак ты с ними, да, никак.
2: Да,
1: не
2: а вот с зелененькими у меня все прекрасно. Ну, не потому что это как огурец, да, нет, Ром, не поэтому. Не надо искать причинно-следственную связь.
1: Я сейчас сказала, что с зелененькими у тебя прекрасно.
2: Вот. Просто.
1: Я подумал, не иноагент ли она?
2: Маслины не очень жирные.
1: Галина пишет еще одна. Доброе утро, Оля и Рома.
2: Доброе вот утро,
1: да,
2: Галечка.
1: Возможно, сейчас тоже свой кулинарный талант нам расскажет и пояснит, что
2: пояснит
1: самое
2: нам
1: вкусное
2: за кинзу.
1: Да,
2: пусть
1: что
2: пояснит.
1: Самое вкусное у нее получается.
0: Приятного аппетита! ТКР-ФМ.

0: Реклама.
1: Группа компаний «Агротерра» в связи с ростом объемов производства приглашает на постоянную работу агрономов, инженеров, механизаторов, водителей грузовых автомобилей, аппаратчиков обработки зерна и других специалистов. Мы предлагаем официальное трудоустройство, соцпакет, достойную заработную плату 2 раза в месяц, премии лучшим сотрудникам, спецодежду, доставку до работы или компенсацию ГСМ, а также аренду жилья для иногородних. Связаться с нами можно по телефону 8 800 550 04 42. 8 800 550 0442. Группа компаний «Агротерра».
2: Общество с ограниченной ответственностью «Авангард» Рязанского района уведомляет о том, что в период со 2 по 8 мая будет проводиться пестицидная обработка яблонь и ягодных культур. Направление обработки — село Тюшево, Рыбное. Классы опасности для пчел: 1, 2, 3. Для человека – 3. Подробную информацию можно узнать в местной администрации в чате пчеловодства Рязанского района либо по номеру плюс 7 960 119 0981. Плюс 7 960 119 0981.
3: Региональная выплата – 1 миллион рублей. Федеральная выплата – 400 тысяч рублей. За первый год службы – от 4 миллионов. Социальные гарантии и льготы. Статус ветерана боевых действий. Военнослужащий по контракту – защитник Родины и гордость региона. Успей присоединиться к своим. Телефоны для связи – 25 36 29, 25 96 99. Возрастные ограничения – 16+.
0: Телефон рекламной службы ДКР ФМ 27 02 94.
4: Ха-ха! Ой, си! Де нуево aquí, Rodríguez, pa' ti. Ta-ka-ta! Tu sabes que cosa es el ta-ka-ta?

0: утреннее шоу на ТКР-ФМ.
1: Галина присылает невероятной красоты фотографию с казаном, в котором готовится шурпа.
2: Здорово.
1: Тут ни слова про кинзу, есть просто большой вкусный казан с шурпой. Вот даже по фотографии видно, знаете, такие фотографии, когда видно, что вкусно получилось. Вот это одна из них. Вот спасибо большое Галине, что делится фотографиями со своих выходных. Мы сегодня обсуждаем и мясо, и отдых майский. Так что пишите, друзья, потому что уже остается не так много времени нашего эфира. Впереди у нас последние новости города, и не только от Анастасии Левиной. Дальше «Совет Вселенной», «Минутка любви». Ну и потом, может быть, успеем еще что-нибудь ваше зачитать.
0: ТКР-ФМ.

0: ДКР ФМ. Новости.
1: Партнер выпуска новостей – компания «Восток Авто». В автосалоне «Восток Авто Московский» автомобили «Черри» и «Теннет».
2: Здравствуйте, в эфире новости часа на ДКР ФМ. С вами Анастасия Левина. Ночью над Рязанской областью сбили два беспилотника. Об этом губернатор Павел Малков сообщил в своих соцсетях. Пострадавших и повреждений нет. На месте работают оперативные службы. Напомню, в регионе продолжает действовать угроза налета БПЛА. Рязанцам рассказали, что делать при укусе клеща. Об этом сообщает пресс-служба МЧС. Для начала необходимо обработать спиртом поверхность кожи, затем нужно захватить клеща пинцетом или обвязать головку ниткой. Раскачать и без усилий вытащить его из кожи. После извлечения важно обработать ранку йодом и срочно обратиться в медучреждение, а также сдать клеща на анализ в лабораторию. Добавлю, что на прошлой неделе от укусов насекомых пострадали 25 рязанцев. В Рязани несовершеннолетние стали реже совершать наркопреступления. Об этом сообщили представители ОМВД на заседании профильной комиссии. В том году в городе закрасили более 150 надписей с адресами продажи веществ. Сообщения о многих из них поступили через приложение «Открытый регион 62». С этого года с помощью портала можно также сообщить о дикорастущих наркосодержащих растениях и пропаганде продажи наркотиков в интернете. В России за 2026 год розничные продажи воды в бутылках сократились на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По данным, падение спроса связано с тем, что россияне стремятся экономить. Граждане начали активнее использовать системы фильтрации водопроводной воды и кулеры. Отмечается, что из-за роста цен потребители переключаются на более доступные бренды.
0: Валюта.
2: По данным Банка России, курс доллара США не изменился. Его стоимость составляет 74 рубля и 80 копеек. Единая европейская валюта осталась прежней. Курс 88 рублей 64 копейки.
0: Погода.
2: Сегодня в Рязани области ясно, без осадков. Температура воздуха к этому часу плюс 20 градусов ощущается. Также к вечеру показатели столбик и термометр достигнут плюс 15. Ветер западный, слабое атмосферное давление в пределах нормы. На этом новости часа подошли к концу. Услышимся в 10.30 на ТКРФМ.

0: Итак, гороскоп, друзьям, давайте перейдем к советам от Вселенной на сегодняшний день и посмотрим, что они нам рекомендуют.
1: Овны, сегодня вы будете на пике силы вдохновения, все будет получаться классно, результатов будет много. Главное, не сбавлять темп до вечера, когда на вас вновь нападут задачи.
0: Тельцы, сегодня вам стоит держать язык за зубами, далеко не все ваши высказывания будут хлесткими и верными, некоторые вовсе подпортят жизнь, так что аккуратнее.
1: А вот близнецам на пути будут встречаться очень интересные личности, возможно, даже иностранцы. Постарайтесь провести с ними максимум времени, чтобы окунуться в другую культуру, опыт будет хорошим.
0: Раки, сегодня у вас может быть много проблем и хлопот, а еще нестандартных задач, так что стоит быть готовым к всему и реагировать быстро и не тормозить.
1: Котики львы, вы будете быстро и классно двигаться к намеченным целям, главное придерживаться маршрута, не сворачивать, иначе потеряете много времени.
0: Девы, сегодня вам не стоит слушать окружающих, даже ваши близкие и любимые будут давать вредные советы, так что берите в расчет исключительно внутреннюю чуйку.
1: А вот весам не стоит сидеть в своем уютном гнездышке, выглядывайте наружу, там будет масса всего интересного. Развлекайтесь, пробуйте новое, вам точно понравится.
0: Скорпионы, сегодня вам нужно отдохнуть. Да, не просто релаксировать и расслабляться каждой клеточкой тела, мозгом тоже. Да-да, очень важно отпустить все свои мысли и постичь дзен.
1: Стрельцы молодцы, но ими будут руководить эмоции, они будут бушевать и туманить разум. Стоит все же включать критическое мышление и чаще слушать тех, кто рядом. Они будут давать правильные советы.
0: Козероги, сегодня вам стоит четко следовать своему плану, но при этом никуда не спешить. Двигайтесь спокойно, не берите на себя лишнюю ответственность. Вообще, в этот день стоит отдыхать. Лень станет лучшим лекарством от всего.
1: Водолеи, вам стоит расслабиться и покапризничать, ну хотя бы немножечко. Дайте своему внутреннему ребенку свободу и исполняйте его желания.
0: Ну и, наконец, рыбы сегодня могут фантазировать и мечтать столько, сколько захочется. Этот день создан для расслабления и отдыха, так что примите позу звезды на диване и релаксируйте.
1: Ну если что, друзья, это сказали не мы.
0: Так сказали звезды
1: на ТКРФМ.

0: Реклама.
1: Ищите новый автомобиль? Стоп! Вы уже нашли отличное предложение. Специальные условия только в праздничные дни. Успейте купить свой новый Теннет со скидкой до 500 000 рублей и получите зимние шины в подарок. Только до 11 мая в Теннет Восток Авто на Московском шоссе 24. Звоните прямо сейчас. 37-310. 37-310. Организатор акции ООО «Восток Авто». Все об ее правилах и порядке получения подарков по телефону 8-49-12. 37-310.
2: Завод «Эластик» приглашает на работу сборщиков, заливщиков, транспортировщиков, работников строительных специальностей, электромонтеров, слесарей, КИП ИА и прочих специалистов.
3: Официальное трудоустройство и высокая заработная плата, обеспечение жильем, трансфер до предприятия, возможность раннего выхода на пенсию.
2: Завод «Эластик» в поселке Лесной. Звоните 202-555. 202-555. Крупный сельскохозяйственный холдинг «Русская аграрная группа» приглашает на работу на новый мясоперерабатывающий комбинат в городе Кораблино.
4: Мастеров цехов, обвальщиков, жиловщиков, грузчиков, упаковщиков-нормировщиков, операторов комплексной уборки.
2: Звоните 8-910-610-33-12. 8-910-610-33-12. Русская аграрная группа.
5: Предприятию по разведению рыбы требуется техник. Заработная плата 120 тысяч рублей на руки. Работа в помещении. Обслуживание генератора и электрооборудования по будням с 8 до 17 часов. Предоставляется жилье рядом с работой. Новославский район, поселок, совхоз «Большевик». Телефон 8-929-900-02-10. 8-929-900-02-10.
0: Телефон рекламной службы ДКР-ФМ 27-02-94.

0: Минутка любви, минутка любви, минутка любви на ТКРФМ. Ладушка нам пишет: доброе майское утро, день хороший наступил, полон тонуса и сил. Все получится, ты знай, и с улыбкой день встречай. Все делятся рецептами шашлыка, я делюсь рецептом своего счастья. Сережка, слушай, беру, люблю, обнимаю и ни с кем не делюсь, твоя Ладушка. Всех с прекрасными майскими днями, всем добра, тепла и любви.
1: Поцелуй Сережке Чашкину мы передали. Отлично, да. Есть у нас еще сообщение на минутку любви?
0: Сережка, не шашлыком не поделишься.
1: Это точно, да.
0: Пока нет.
1: Отлично, друзья, ждем, пишите. У вас есть еще время, успеете передать Валентинку своей второй половинке по номеру 910-50-50-93-2. Мы будем только рады, если вы признаетесь в своих чувствах и сделаете это на всю Рязанскую область.
0: И теперь твоя добивочка.
1: Моя добивочка?
0: Да, ну как ты пела. Это была минутка любви.
1: Да, можно, конечно.
0: Ладно, не буду тебя мучить.
1: Ты меня не мучаешь, не переживай. Поэтому, друзья, ждем ваших сообщений. Осталось совсем немножечко времени, уже будем прощаться, но для этого хотелось бы закрепить, конечно же, вашим потрясающим настроением. Я вот не вижу, у нас тут окошечка нету в кабинете, но мне кажется, что там ярко светит солнце.
0: Там жара, Оля.
1: Жар, ты сейчас... там еще сходил уже?
0: Нет, я не сходил, но мне уже пишут, что Рома там уже
1: Жарина,
0: плюс 18.
1: Солнце.
0: Уже плюс 18, а
1: больших
0: дальше
1: городов.
0: Теплее.
1: Ой, приятно-то как.
0: 25 градусов сегодня ожидается, друзья.
1: Друзья, вы давайте быстрее пишите, нам нужно... Скорее успейте насладиться этим моментом. Да.
0: Пока
1: поэтому ждем сообщения. Кстати, впереди следующий трек с нехитрым названием «Солнце». Давай послушаем.
0: Давай. ТКР FM.

0: утреннее шоу на ТКР ФМ.
1: Друзья, это что за милота такое?
2: Да, тут Миша пишет: еду мимо вас. Кого куда отвезти?
1: Мы бы с удовольствием, да, к сожалению, да, Миш, есть спасибо. У нас еще дела партийные, которые нужно закончить здесь. Да.
2: Да, мы пока на работе,
1: а завтра
2: тоже
1: завтра
2: на работе.
1: Ты будешь ехать мимо нас? Пиши, да, да. Мы с удовольствием.
2: Слушай, Оль, ну, давай в завершении этого эфира, в начале этой рабочей недели, какую-то мудрость нам всем донеси.
1: Мудрость будет звучать так. Неважно, друзья, любите вы кинзу или нет. Вот. В вашей жизни наверняка есть то, что вы любите больше всего, но оно не нравится вот кому-либо.
2: Кому-то
1: но
2: еще,
1: но
2: да.
1: Вы будьте верны своему выбору. Вот да. Так оно будет звучать. Сейчас еще взмахну волшебной палочкой, чтобы да будет так. Опа.
2: Вот такая мудрость на сегодня. Ну и в завершение Алексей пишет: Миш, заезжай в лесопарк, тут уже свои какие-то... Я тут...
1: Свои мутки какие-то пошли.
2: Свои какое-то общение между слушателями.
1: А говорю, солнце выглянуло, плюс 20 градусов, все.
2: Видимо, Алексей уже замариновал и начал жарить. Так что если вы увидите двух мужчин в лесопарке около мангала, возможно, это наши слушатели. Но, друзья... Помните, это же запрещено.
1: Только в специально отведенных местах.
2: Да,
1: ну, в любом случае, если что,
2: ребят. Не создавайте пожароопасную ситуацию.
1: Да, приятного аппетита.
2: Да.
1: Что, давай прощаться. Услышимся теперь с вами завтра, как обычно, с 7 до 10 на волнах любимого радио. ТКР ФМ.
2: Пока-пока.
0: Хорошую песню кавером не испортишь. Большие хиты в новых версиях. ТКР ФМ.

0: Средства массовой информации ТКР ФМ. Зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Рязанской области. Реестровая запись СМИ Л номер ТУ 620306 от 9 августа 2019 года. Для лиц старше 16 лет.
1: Радио «Рязанское время» московское на часах 10.00.
2: Партнер часа «ПРИО Внешторгбанк». «ПРИО Внешторгбанк». 35 лет. Заботимся о вас по-человечески.

Очередной музыкальный час стартовал на волне ТКРФМ. Мы встречаем его вместе уже с Мариной Онегиной. Да-да, это я с этой минуты с вами. Слушаем музыку, настраиваемся на прекрасное начало недели. Ну, я надеюсь, что прекрасное, потому что по-другому быть не может. Оно должно быть самое лучшее, потому что все-таки старт, он на то и старт, чтобы все хорошо началось и тем лучше еще и закончилось. Вот вместе с нами еще этот час начинают Good Boys. Это их новая песня на этой неделе, называется Arrive. Наслаждайтесь, слушайте, пока есть еще такой момент. Вам пожелаю отличного настроения и будем двигаться вперед вместе. Пишите, звоните, рассказывайте, как проходит ваш день, какое настроение. Джоэл Кори уже на очереди, Devotion.

Прямо сейчас Сия, Дэвид Гетта, Афроджек, Awake Tonight называется их совместная композиция. По версии музыкантов, пора открываться уже новому, не бояться и, конечно же, действовать. Ну, потому что просто хотеть теперь уже мало, надо что-то делать. Ничего не делая, наверное, могло повести только сказочным Иванушке и Миле. Мы же, может, с вами тоже иногда сказочные создания и герои, но жить приходится в реальности серой и суровой. Так что руки в боки и вперед, покорять новые вершины и слушать музыку, конечно же, дальше. Nothing but Sips на очереди. Impossible.

0: Реклама. На ТКР-ФМ.
1: Группа компаний «Агротерра» для работы на элеваторе приглашает аппаратчиков обработки зерна, лаборанта, заведующего лабораторией. Мы предлагаем постоянную или временную работу с официальным трудоустройством. Стабильная заработная плата от 65 до 140 тысяч рублей. Пятидневная рабочая неделя вне сезона или шестидневная в сезон. Спецодежда и медосмотр за счет компании. Жилье для иногородних. Связаться с нами можно по телефону 8 800 550 04 42. 8 800 550 04-42. Группа компаний «Агротерра».
2: Общество с ограниченной ответственностью «Авангард» Рязанского района уведомляет о том, что в период со 2 по 8 мая будет проводиться пестицидная обработка яблонь и ягодных культур. Направление обработки — село Тюшево, Рыбное. Классы опасности для пчел: 1, 2, 3. Для человека — 3. Подробную информацию можно узнать в местной администрации в чате пчеловодства Рязанского района либо по номеру +7 960 119 0981, +7 960 119 0981.
3: Если вы обнаружили БПЛА или его обломки, вызывайте экстренные службы по номеру 112 и сообщите о месте обнаружения объекта. Не подходите к обломкам и не трогайте их. Вы можете оставить свои отпечатки, а сами фрагменты могут быть обработаны токсичными веществами. Не пользуйтесь мобильным телефоном и другой радиоаппаратурой рядом с объектом. Корпус БПЛА может быть оснащен взрывным устройством, которое может сдетонировать на любой звук или движение. Не выкладывайте фото и видео с БПЛА в интернет. Берегите себя и тех, кто рядом.
4: Возрастная категория 16+.
0: Телефон рекламной службы ТКР-ФМ 27 02 94.

0: ДКР ФМ. Новости. Партнер программы — компания «Шацкий арболит». Арболитовые блоки – это экологичный, долговечный, надежный строительный материал для вашего дома с прочностью бетона и теплом дерева.
1: Здравствуйте, в эфире «Новости часа» на ДКР ФМ. С вами Анастасия Левина. Ночью над Рязанской областью сбили два беспилотника. Об этом губернатор Павел Малков сообщил в своих соцсетях. Пострадавших и повреждений нет, на месте работают оперативные службы. Напомню, в регионе продолжает действовать угроза налета БПЛА. В Рязани зафиксировали превышение вредных веществ в воздухе. Об этом сообщает региональный Минприрода. Превышение ПДК диоксида серы отмечено в Дашковой песочне. Результаты замеров направили в Рязанскую межрайонную природоохранную прокуратуру, управление Росприроднадзора и администрацию. Рязанская область заняла 47 место по росту зарплат. В течение 9 лет половина населения региона будет получать заработную плату в 200 тысяч и более. Данный параметр немного ниже среднего показателя по России. К такому выводу пришел РИА Рейтинг, опираясь на официальную статистику. Соседями по топу оказались Приморский край и Калужская область. Быстрее всего зарплату в 200 тысяч достигнут жители Ямало-Ненецкого автономного округа. Отмечается, что учитывалась покупательная способность жителей субъектов при сохранении среднего значения роста зарплаты за последние 5 дней. В расчетах также учитывались выплаты НДФЛ. Юные рязанцы завоевали медали 4 по всероссийском турнире по бадминтону. Об этом сообщает региональный Минспорт. Соревнования проходили в Екатеринбурге и были посвящены 81-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. В одиночном разряде среди девочек до 11 лет Елизавета Мужельская завоевала серебро. В паре она же добавила в копилку команды бронзу. Еще одну бронзу в парном разряде мальчиков в той же возрастной категории взял Кирилл Черенков.
0: Валюта.
1: По данным Банка России, курс доллара США не изменился, его стоимость составляет 74 рубля 80 копеек. Единоевропейская валюта осталась прежней, ее курс 88 рублей 64 копейки.
0: Погода.
1: Сегодня в Рязани области ясно, без осадков. Температура воздуха к этому часу плюс 20 градусов ощущается. Также к вечеру показатели столбика термометра достигнут плюс 15. Ветер западный слабый, атмосферное давление в пределах нормы. На этом новости часа подошли к концу. Услышимся в 11:30 на ТКРФМ.

0: Прямо сейчас Морган Уоллен, Элла Лонглей с треком «I can't love you anymore». Любовь прошла, завяли помидоры, вот такой вот грустный смысл песни. Но мне вдруг стало интересно, откуда вообще пошла эта фраза? Все же мы ее, конечно, знаем, но почему именно помидоры завяли, ну, а, например, не огурцы? А оказывается, что во французском языке помидор означает «плод любви». Да еще и в свое время во Франции помидоры выращивали рядом с беседками, где как раз и проходили любовные встречи. Не удивлюсь, если еще и на свидание приносили вместо цветов помидоры. Но это уже совсем другая история. Движемся с вами вперед. Совсем скоро зазвучит музыка на волне ТКРФМ, а сейчас пока прервемся на короткую паузу.
1: Реклама. Общество с ограниченной ответственностью «Авангард» Рязанского района уведомляет о том, что в период со 2 по 8 мая будет проводиться пестицидная обработка яблонь и ягодных культур. Направление обработки – село Тюшево, Рыбное. Классы опасности для пчел – 1, 2, 3. Для человека – 3. Подробную информацию можно узнать в местной администрации в чате пчеловодства Рязанского района либо по номеру +7 960 119 0981. +7 960 119 0981.
2: Группа компаний «Агротерра» в связи с ростом объемов производства приглашает на постоянную работу агрономов, инженеров, механизаторов, водителей грузовых автомобилей, аппаратчиков обработки зерна и других специалистов. Мы предлагаем официальное трудоустройство, соцпакет, достойную заработную плату 2 раза в месяц, премии лучшим сотрудникам, спецодежду, доставку до работы или компенсацию ГСМ, а также аренду жилья для иногородних. Связаться с нами можно по телефону 8 800 550 0442. 8 800 550 0442. Группа компаний «Агротерра».
3: Армавир, ортопед, айболит, арбалет.
4: Некоторые вещи нельзя забывать. Арболит. Инновационные блоки от компании «Шацкий арболит». Экологичный, экономичный, долговечный строительный материал. Прочность бетона, тепло дерева. Подробнее на arbolit62.ru. Звоните 8-915-618-81-44.
3: Арболит.
4: «Шацкий арболит». Сделано по ГОСТу.
1: Если вы обнаружили БПЛА или его обломки, вызывайте экстренные службы по номеру 112 и сообщите о месте обнаружения объекта. Не подходите к обломкам и не трогайте их. Вы можете оставить свои отпечатки, а сами фрагменты могут быть обработаны токсичными веществами. Не пользуйтесь мобильным телефоном и другой радиоаппаратурой рядом с объектом. Корпус БПЛА может быть оснащен взрывным устройством, которое может сдетонировать на любой звук или движение. Не выкладывайте фото и видео с БПЛА в интернет. Берегите себя и тех, кто рядом.
5: Возрастная категория 16+.
6: Региональная выплата – 1 миллион рублей. Федеральная выплата – 400 тысяч рублей. За первый год службы – от 4 миллионов. Социальные гарантии и льготы. Статус ветерана боевых действий. Военнослужащий по контракту. Защитник Родины и гордость региона. Успей присоединиться к своим. Телефоны для связи 25 36 29 25 96 99. Возрастные ограничения 16+.
7: Телефон рекламной службы ТКРФМ 27 02 94.

0: Радио «Рязанское время» московское, на часах 11:00.
1: Следуй за музыкой. Партнер часа – Черри-центр «Регион 62» на Куйбышевском шоссе 51.
2: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Тенет Т7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 4.3.2026 года.
3: ТКР FM.

Очередной музыкальный час стартовал на волне ТКРФМ. Встречаем его, конечно же, с новой песней «Hold It Close». Называется «Tight Malu G». Такие вот пока малоизвестные артисты. Но песня звучит интересно, и думаю, она им поможет стать, конечно, гораздо более известными. И, возможно, вам тоже они полюбятся. Кстати, новичков на этой неделе немало, как обычно. Все можно узнать, послушать, посмотреть, изучить на нашем официальном сайте в разделе «Новинки». Заодно, может быть, сохранить в свой трек-лист, как хочется, как нравится. Здесь же продолжаем на волне ТКРФМ настраиваться на рабочий понедельник, на рабочие будни, на хорошее настроение и слушать музыку вместе. Гарри Стайлс на очереди.

Такая красивая, такая необычная музыка и такая вообще необычная песня, на самом деле. Это, кстати, французский диджей Сомбар, Home Wrecker называется песня. О чем же она? Ну вот, поет нам парень, что он не хочет быть разлучником, он же знает, что он может быть лучше. Но случилась такая история, что влюбился парень в человека, который уже находится в отношениях. И вот на распутье стоит, что же ему делать, броситься в эту любовь и в этот любовный омут с головой, либо все-таки расставить все точки над «и» и отправить того человека все-таки строить семью дальше и быть честными, женатыми, прекрасными людьми. Знакомо звучит? Интересно. Вот мне даже стало. Делитесь вашими мнениями, впечатлениями на этот счет. Вообще же весна пришла, любовь, она сразу во всех жилах закипела. Кто знает, может быть, действительно вам сейчас это очень даже близко. Движемся вперед. Майли Сайрус на очереди. Мазес Дота. Дота.

0: Реклама. Реклама. Группа компаний «Агротерра» для работы на элеваторе приглашает аппаратчиков обработки зерна, лаборанта, заведующего лабораторией. Мы предлагаем постоянную или временную работу с официальным трудоустройством, стабильная заработная плата от 65 до 140 тысяч рублей, пятидневная рабочая неделя вне сезона или шестидневная в сезон, спецодежда и медосмотр за счет компании, жилье для иногородних. Связаться с нами можно по телефону 8 800 550 04 42, 8 800 550 04-42. Группа компаний «Агротерра».
1: Транспортная компания «ГУС-Логист» в городе Гусь-Хрустальный в связи с обновлением автопарка приглашает в команду водителей категории «С» и «Е». Мы предлагаем работу на новых автомобилях, официальное трудоустройство, честный процент плюс оплата суточных перед каждым рейсом, гибкий график. Компания «ГУС-Логист». Звоните 8 800 695 75. 8 800 695 75. Компания «ГУС-Логист».
2: Общество с ограниченной ответственностью «Авангард» Рязанского района уведомляет о том, что в период со 2 по 8 мая будет проводиться пестицидная обработка яблонь и ягодных культур. Направление обработки – село Тюшево, Рыбное. Классы опасности для пчел – 1, 2, 3. Для человека – 3. Подробную информацию можно узнать в местной администрации в чате пчеловодства Рязанского района либо по номеру плюс 7 960 119 0981. Плюс 7 960 119 0981.
3: Предприятию по разведению рыбы требуется техник. Заработная плата – 120 тысяч рублей на руки. Работа в помещении. Обслуживание генератора и электрооборудования по будням с 8 до 17 часов. Предоставляется жилье рядом с работой. Милославский район, поселок, совхоз «Большевик». Телефон 8 929 900 0210. 8 929 900 0210.
0: Телефон рекламной службы ДКР-ФМ 27 02 94.

0: ДКР ФМ. Новости.
1: Партнер выпуска новостей – компания «Восток Авто». В автосалоне «Восток Авто Московский» автомобили «Черри» и «Теннет».
2: Здравствуйте, в эфире новости «Час» на ДКР ФМ. С вами Анастасия Левина. В Рязани оштрафовали 637 водителей за парковку на газонах. Общая сумма взыскания составила почти 700 тысяч рублей. Об этом сообщается на сайте горадминистрации. Для граждан сумма варьируется от 1 до 3 тысяч рублей, для организации от 10 до 30 тысяч. Тем, кто попадается повторно, придется раскошелиться посерьезнее. Физическим лицам грозит от 3 до 5 тысяч, а юридическим от 30 до 50 тысяч рублей. В мэрии напоминают, что зеленые насаждения, игровые зоны относятся к элементам благоустройства общего пользования. В Рязани ремонтируют дорогу на улице Зубковой, об этом сообщает дирекция благоустройства. Напомню, что рабочие были вынуждены взять паузу из-за неблагоприятных погодных условий, а теперь вернулись к восстановлению дорожного полотна. Ремонт асфальтного покрытия проводится методом укладки карт. Этот способ позволяет быстро устранить локальные повреждения, восстанавливая ровность поверхности. Рязанцам рассказали, что делать при укусе клеща. Об этом сообщает пресс-служба МЧС. Для начала необходимо обработать спиртом поверхность кожи, затем нужно захватить клеща пинцетом или обвязать головку ниткой, раскачать и без усилий вытащить его из кожи. После извлечения важно обработать ранку йодом и срочно обратиться в медучреждение, а также сдать клеща на анализ в лабораторию. Добавлю, что на прошлой неделе от укусов насекомых пострадали 25 рязанцев. В России за 2026 год розничные продажи воды в бутылках сократились на 14% по сравнению с аналогичным периодом 2025. По данным, падение спроса связано с тем, что россияне стремятся экономить. Граждане начали активнее использовать системы фильтрации водопроводной воды и кулеры. Отмечается, что из-за роста цен потребители переключаются на более доступные бренды.
0: Валюта.
2: По данным Банка России, курс доллара США не изменился. Его стоимость составляет 74 рубля и 80 копеек. Единая европейская валюта осталась прежней. Курс 88 рублей и 64 копейки.
0: Погода.
2: Сегодня в Рязани области ясно, без осадков. Температура воздуха к этому часу плюс 22 градуса. Ощущается также. К вечеру показатели столбика термометра достигнут 15. Ветер западный, слабое атмосферное давление в пределах нормы. На этом у меня все. А в 14.00 увидимся в выпуске новостей на канале ДКР.

Это было, это есть и это будет. Хит на века на ТКР FM. Fly boss walk jam nitty gritty. You're listening to the boy from the big bad city. This is jam, jam hot. This is jam.

0: День красивых признаний в любви отмечается сегодня. Если вы вдруг хотели напомнить своей половинке о своих чувствах, как раз самое время, тот самый день. Хотя, конечно, вряд ли, наверное, именно в эту секунду кто-то захотел напомнить о любви до того, как я об этом сказала. Но согласитесь, когда вам подают такой вот знак, надо брать и пользоваться моментом. И вам хорошо, и половинке приятно. Но вдруг, если такая ситуация, нет половинки, что ж тогда делать? Не беда, всегда есть любимые друзья, товарищи, коллеги. И близкие, конечно же, им тоже можно напомнить, какие они у вас чудесные. Заодно, кстати, для этого и прервемся.
1: Реклама на ТКР ФМ.
2: Завод «Эластик» приглашает на работу сборщиков, заливщиков, транспортировщиков, работников строительных специальностей, электромонтеров, слесарей, КИП ИА и прочих специалистов.
3: Официальное трудоустройство и высокая заработная плата, обеспечение жильем, трансфер до предприятия, возможность раннего выхода на пенсию.
2: Завод «Эластик» в поселке Лесной. Звоните 202-555, 202-555.
4: Ищите новый автомобиль? Стоп! Вы уже нашли отличное предложение. Специальные условия только в праздничные дни. Успейте купить свой новый Теннет со скидкой до 500 000 рублей и получите зимние шины в подарок. Только до 11 мая в Теннет Восток Авто на Московском шоссе 24. Звоните прямо сейчас. 37-310. 37-310. Организатор акции ООО «Восток Авто». Все об ее правилах и порядке получения подарков по телефону 8-49-12 37-310.
5: Региональная выплата – 1 миллион рублей. Федеральная выплата – 400 тысяч рублей. За первый год службы – от 4 миллионов. Социальные гарантии и льготы. Статус ветерана боевых действий. Военнослужащий по контракту – защитник Родины и гордость региона. Успей присоединиться к своим. Телефоны для связи 25 36 29 25 96 99. Возрастные ограничения 16+.
1: Телефон рекламной службы ТКР ФМ 27 02 94.

голосуйте за свои любимые композиции на официальном сайте ТКРФМ и в нашей группе во ВКонтакте. Итоги недели, как обычно, подведем в пятницу в 16 часов.

0: Средства массовой информации ТКР-ФМ. Зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Рязанской области. Реестровая запись СМИ Л номер ТУ-62-00306 от 9 августа 2019 года. Для лиц старше 16 лет.
1: Радио «Рязанское время» московское на часах 12.00.
2: Партнер часа «ПРИО Внешторгбанк». «ПРИО Внешторгбанк». 35 лет. Заботимся о вас по-человечески.

стартовал очередной музыкальный час на волне ТКРФМ, пока еще Марина Онегина с вами. И вот сообщение такое интересное появилось. В Москве вакансия музы с зарплатой 100 тысяч рублей действует. Вы представляете, из требований писать сообщение «Доброе утро, милый», «У тебя все получится», «Быть не до конца понятной», «Немного недоступной», ну а также «Не влюбляться», ну или «Влюбляться», но так, чтобы человек не знал. В общем-то, звучит очень интересно, при этом опыт работы не требуется. А мне стало интересно, если бы опыт работы требовался, где бы и как бы нужно было предоставить эту информацию, и как бы все это должно было выглядеть. Но звучит действительно интересно. В общем-то, если вы хотите для кого-то стать музой, заходите, смотрите. Ну и двигаемся вперед, конечно же. Леонид на очереди, Callum Scott, Stay.

религии, повествует нам Биби Рекса, называется песня New Religion. Да, кстати, это 7-я строчка хит-парад ТКР-20. Если вам нравится данная композиция, и вы хотите как-то Биби Рексе помочь с ее новой песней вывести на более высокий уровень ее творчества, ну, конечно же, голосуйте, заходите к нам на официальный сайт в раздел «Хит-парад», выбирайте любимых исполнителей, выбирайте эту прекрасную исполнительницу и ее песню, и пусть она уже будет занимать не 7-ю строчку хит-парад, но хотя бы 6-ю, а желательно войти в 3-ку, конечно же, лидеров. Ну и не забывайте про претендентов, это новички, которые тоже хотят стать лучшими из лучших в нашей 20-ке. Заодно движемся вперед, XXXTentacion на очереди, Moonlight.

0: Реклама.
1: Группа компаний «Агротерра» в связи с ростом объемов производства приглашает на постоянную работу агрономов, инженеров, механизаторов, водителей грузовых автомобилей, аппаратчиков обработки зерна и других специалистов. Мы предлагаем официальное трудоустройство, соцпакет, достойную заработную плату 2 раза в месяц, премии лучшим сотрудникам, спецодежду, доставку до работы или компенсацию ГСМ, а также аренду жилья для иногородних. Связаться с нами можно по телефону 8 800 550 04 42. 8 800 550 04 42. Группа компаний «Агротерра».
2: Общество с ограниченной ответственностью «Авангард» Рязанского района уведомляет о том, что в период со 2 по 8 мая будет проводиться пестицидная обработка яблонь и ягодных культур. Направление обработки: село Тюшево, Рыбное. Классы опасности для пчел: 1, 2, 3. Для человека: 3. Подробную информацию можно узнать в местной администрации в чате пчеловодства Рязанского района либо по номеру +7 960 119 0981. +7 960 119 0981.
3: Транспортная компания «ГУС-Логист» в городе Гусь-Хрустальный в связи с обновлением автопарка приглашает в команду водителей категории «С» и «Е». Мы предлагаем работу на новых автомобилях, официальное трудоустройство, честный процент плюс оплата суточных перед каждым рейсом, гибкий график. Компания «ГУС-Логист». Звоните 8 800 695 75. 8 800 695 75. Компания «ГУС-Логист».
4: Завод «Эластик» приглашает на работу сборщиков, заливщиков, транспортировщиков, работников строительных специальностей, электромонтеров, слесарей, КИП-ИА и прочих специалистов.
2: Официальное трудоустройство и высокая заработная плата, обеспечение жильем, трансфер до предприятия, возможность раннего выхода на пенсию.
4: Завод «Эластик» в поселке Лесной. Звоните 202-555, 202-555.
2: Общество с ограниченной ответственностью «Касимовское» ПОАТ-3 приглашает на постоянную работу водителей категории «Д» на междугородние перевозки и слесарей по ремонту автобусов. Достойная зарплата, оформление по Трудовому кодексу, социальные гарантии. Иногородним возмещаются затраты на жилье. Возможно обучение на водителя категории «Д». Телефон для связи 8 953 730 7215. 8 953 730 7215. Касимовская, ПОАТ-3.
0: Телефон рекламной службы ДКР-ФМ 27 02 94.

0: ДКР ФМ. Новости.
1: Партнер программы – компания «Шацкий арболит». Арболитовые блоки – это экологичный, долговечный, надежный строительный материал для вашего дома с прочностью бетона и теплом дерева.
2: Здравствуйте, в студии Ангелина Витковская. В эфире ДКР ФМ. Новости страны и региона к этому часу. На трассе под Рязанью произошло ДТП с внедорожником, об этом сообщает портал «Рыбное.нет». На путепроводе через железнодорожные пути столкнулись с Митсубиси.

0: Новый. Автомобилистов просят следить за знаками и разметкой на ремонтируемых участках. На благоустройство Черезовских прудов почетной стороне улицы Новоселов Рязани потратят еще 10 миллионов рублей. Тендер опубликован на сайте госзакупок. Согласно документам, на территории установят шезлонги, беседки, лавочки и качели. Подрядчику также предстоит выполнить комплекс подготовительных работ, выравнивание площадки, устройство покрытий, монтаж оснований под оборудование. Предусмотренное обустройство газона, работы должны завершить до 15 июля этого года. Самым любимым предметом российских школьников стал английский язык. Его выбрали 49%. С минимальным отрывом на втором месте обществознания. В топ-5 также вошли биология, математика и русский язык. Об этом пишет газета «Ру» со ссылкой на исследование. Остальные предметы заметно уступают лидерам. История, литература и география набрали меньше голосов, а физика, химия и информатика оказались в конце списка.
1: Валюта.
0: Курс доллара, установленный Центральным банком на сегодня, 74 рубля 80 копеек. Курс евровалюты, согласно регулятору, 88 рублей 64 копейки.
1: Погода.
0: В Рязани сегодня облачно с прояснениями. К этому часу 22 градуса тепла. По данным нейросети Яндекса, ветер слабый, юго-западный, до 4 метров в секунду. Атмосферное давление сегодня в пределах нормы. В ближайшие часы потеплеет до плюс 25 градусов. Осадков сегодня не ожидается. На этом у меня все. Оставайтесь на волнах любимого радио. Ангелина Витковская, служба информации ТКРФМ.

0: Какой день, такие песни. The Sun называется трек, это Headway. Не все же исполнители посвящают свои песни или расставаниям, или любви. Иногда композиции посвящают тому, чего не хватает в осенне-зимний период. Конечно же, свету, солнцу, теплу и улыбкам на лицах людей. А с приходом солнечного света, согласитесь, улыбок становится больше, и добрых людей, хочется верить, тоже на улицах становится больше, хотя иногда вылазят и странные личности тоже. Здесь, конечно, нужно быть поаккуратнее. Все-таки весна пришла. И пока на улице практически лет, пользуйтесь моментом. А на этом-то, собственно, ставлю точку и прощаюсь с вами до завтра. Это была Онегина. Пока, чао.
1: Реклама.
2: Армавир, ортопед, айболит, арбалет.
3: Некоторые вещи нельзя забывать. Арбалит. Инновационные блоки от компании «Шацкий арбалит». Экологичный, экономичный, долговечный строительный материал. Прочность бетона, тепло дерева. Подробнее на arbalit62.ru. Звоните 8-915-618-81-44.
2: Арбалит.
3: «Шацкий арбалит». Сделано по ГОСТу.
4: Группа компаний «Агротерра» для работы на элеваторе приглашает аппаратчиков обработки зерна, лаборанта, заведующего лабораторией. Мы предлагаем постоянную или временную работу с официальным трудоустройством. Стабильная заработная плата от 65 до 140 тысяч рублей. Пятидневная рабочая неделя вне сезона или шестидневная в сезон. Спецодежда и медосмотр за счет компании. Жилье для иногородних. Связаться с нами можно по телефону 8 800 550 04 42. 8 800 550 0442. Группа компаний «Агротерра».
5: Общество с ограниченной ответственностью «Авангард» Рязанского района уведомляет о том, что в период со 2 по 8 мая будет проводиться пестицидная обработка яблонь и ягодных культур. Направление обработки – село Тюшево, Рыбное. Классы опасности для пчел – 1, 2, 3. Для человека – 3. Подробную информацию можно узнать в местной администрации в чате пчеловодства Рязанского района либо по номеру плюс 7 960 119 0981 плюс 7 960 119 0981.
6: Если вы обнаружили БПЛА или его обломки, вызывайте экстренные службы по номеру 112 и сообщите о месте обнаружения объекта. Не подходите к обломкам и не трогайте их. Вы можете оставить свои отпечатки, а сами фрагменты могут быть обработаны токсичными веществами. Не пользуйтесь мобильным телефоном и другой радиоаппаратурой рядом с объектом. Корпус БПЛА может быть оснащен взрывным устройством, которое может сдетонировать на любой звук или движение. Не выкладывайте фото и видео с БПЛА в интернет. Берегите себя и тех, кто рядом.
7: Возрастная категория 16+.
1: Телефон рекламной службы ДКР-ФМ 27 02 94.

0: Хит-парад ТКР-20. Тройка лидеров этой недели.
1: На третье место с 9-го взлетает Тедди Свим с хитом «Mr. Know It All». С 1-го места на 2-е опускается «Сомр» с композицией «Homewrecker». Двадцатки становится Фелисия с песней «My System». Голосуйте за свои любимые композиции на официальном сайте ТКРФМ и в нашей группе во ВКонтакте. Итоги недели, как обычно, подведем в пятницу в 16 часов.

0: На часах 14.00.
1: Партнер часа ПРИО «Внешторгбанк». ПРИО «Внешторгбанк». 35 лет. Заботимся о вас по-человечески.

Мадеон и Слейтер играли на ТКРФМ со своим новым треком «Fireway». Это первая совместная работа этих двух исполнителей, причем впервые она прозвучала на фестивале Coachella в диджей-сете Мадеона. Кстати, трек войдет в его третий альбом, который будет называться «Victory», дата выхода 26 июня этого года, поэтому ждем, а сейчас слушаем Тедди Симса с его хитом «Mr. Know It All».

Армин Ван Бюрен и Адже звучали из наших динамиков с треком Like a Child. Король нулевых Армин Ван Бюрен вернулся к нам в эфир с новым хитом. Звучит мощно, даже кофе не нужен. А текст трека рассказывает нам о внутреннем перерождении. Like a Child переводится как ребенок, то есть герой будто начинает жизнь с чистого листа. Кстати, у меня в мае ощущение именно такое. Тяжелая зимовка официально закончена, и можно наслаждаться жизнью по полной. А в этом чате продолжим заряжаться энергией. В ближайшее время зазвучат Энима и Лиса, Good Boys, The Colossus. А сейчас вспомним любимый хит Кэти Перри «Fireworks».

0: Реклама.
1: Завод «Эластик» приглашает на работу сборщиков, заливщиков, транспортировщиков, работников строительных специальностей, электромонтеров, слесарей, КИП ИА и прочих специалистов.
2: Официальное трудоустройство и высокая заработная плата, обеспечение жильем, трансфер до предприятия, возможность раннего выхода на пенсию.
1: Завод «Эластик» в поселке Лесной. Звоните 202-555, 202-555.
2: Общество с ограниченной ответственностью «Авангард» Рязанского района уведомляет о том, что в период со 2 по 8 мая будет проводиться пестицидная обработка яблонь и ягодных культур. Направление обработки – село Тюшево, Рыбное. Классы опасности для пчел – 1, 2, 3. Для человека – 3. Подробную информацию можно узнать в местной администрации в чате пчеловодства Рязанского района либо по номеру плюс 7 960 119 0981. Плюс 7 960 119 0981. Общество с ограниченной ответственностью «Касимовское ПОАТ-3» приглашает на постоянную работу водителей категории «Д» на междугородние перевозки и слесарей по ремонту автобусов. Достойная зарплата, оформление по Трудовому кодексу, социальные гарантии. Иногородним возмещаются затраты на жилье. Возможно обучение на водителя категории «Д». Телефон для связи 8 953 730 7215. 8 953 730 7215. Касимовская, ПОАТ-3.
3: Группа компаний «Агротерра» для работы на элеваторе приглашает аппаратчиков обработки зерна, лаборанта, заведующего лабораторией. Мы предлагаем постоянную или временную работу с официальным трудоустройством, стабильная заработная плата от 65 до 140 тысяч рублей, пятидневная рабочая неделя вне сезона или шестидневная в сезон, спецодежда и медосмотр за счет компании, жилье для иногородних. Связаться с нами можно по телефону 8 800 550 04 42, 8 800 550 0442. Группа компаний «Агротерра».
4: Региональная выплата – 1 миллион рублей. Федеральная выплата – 400 тысяч рублей. За первый год службы – от 4 миллионов. Социальные гарантии и льготы. Статус ветерана боевых действий. Военнослужащий по контракту – защитник Родины и гордость региона. Успей присоединиться к своим. Телефоны для связи 25 36 29 25 96 99. Возрастные ограничения 16+.
0: Телефон рекламной службы ДКР ФМ 27 02 94.

0: ДКР ФМ. Новости.
1: Партнер программы – компания «Шацкий арболит». Арболитовые блоки – это экологичный, долговечный, надежный строительный материал для вашего дома с прочностью бетона и теплом дерева.
2: Здравствуйте, в студии Ангелина Витковская. В эфире ДКР ФМ. Новости страны и региона к этому часу. В Касимове мотоциклист врезался в рейсовый автобус. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по региону. ДТП произошло в Касимове. По предварительной информации, водитель двухколесного транспорта, а также его пассажирка, получили травмы различной степени тяжести. Пострадавшим оказана медицинская помощь, проводится проверка, обстоятельства устанавливаются. В Рязанской области за неделю потушили 43 пожара. Об этом сообщили о пресс-службе Главного управления МЧС по региону. Специалисты 12 раз выезжали на тушение техногенных возгораний, 9 раз на ликвидацию горящего мусора и 22 раза на тушение сухой травы. В результате происшествия огнем уничтожено 13 строений. Ведомстве также напомнили о трагическом случае в селе Ижевское Спасского округа. Там на пожаре погиб мужчина. Жители приглашают на онлайн-шествие «Бессмертного полка». Оно пройдет по всей стране в День Победы в 12:00, сообщили в канале «Макс» Рязанская область. Чтобы увидеть своего героя в строю, нужно до 6 мая подать заявку через бота, загрузить фотографию и коротко рассказать о ветеране или труженике тыла. Каждую заявку проверяют профессиональные историки, это защищает проект от фальсификаций. 40% взрослых россиян говорят, что стресс сопровождает их регулярно. Согласно опросу ВЦИОМ, этот показатель увеличился почти в полтора раза с 2022 года. Больше всего штормит людей среднего возраста – миллениалов. Этот возраст, когда на одном человеке одновременно держится работа, ипотека, дети и забота о пожилых родителях. Большинство россиян пытаются разрядить напряжение за счет привычных бытовых стратегий. Это чтение, музыка, хобби и тихое время дома. Это помогает снизить эмоциональный накал, но редко не меняет сам источник стресса. Распространены и способы саморегуляции, дыхательные практики или концентрация на хорошем.
0: Валюта.
2: Курс доллара, установленный Центральным банком на сегодня, 74 рубля 80 копеек. Курс евровалюты, согласно регулятору, 88 рублей и 64 копейки.
0: Погода.
2: В Рязани сегодня облачно с прояснениями. К этому часу плюс 25 градусов. По данным нейросети Яндекса, ветер слабый, юго-западный до 4 метров в секунду. Атмосферное давление сегодня в пределах нормы. Фиксируется высокая активность пыльцы. В ближайшие часы температура существенно не изменится. Осадков сегодня не ожидается. На этом у меня все. Оставайтесь на волнах любимого радио. Ангелина Витковская, служба информации ТКРФМ.

0: Относится группа Кейцаи, очень часто акцент делается на запоминающихся повторениях одних и тех же фраз и мелодий, и даже звуков. Мне кажется, это сделано в первую очередь потому, что так хорошо запоминается текст, все-таки он на корейском, поэтому нужно запоминать как-нибудь по-другому. Хотя вот хиту «Hymn for the Weekend» от Coldplay такой прием не потребуется, его мы, пожалуй, и послушаем после рекламы.
1: Реклама. Реклама на ТКР ФМ.
2: Крупный сельскохозяйственный холдинг «Русская аграрная группа» приглашает на работу на новый мясоперерабатывающий комбинат в городе Кораблино.
3: Мастеров цехов, обвальщиков, жиловщиков, грузчиков, упаковщиков-нормировщиков, операторов комплексной уборки.
2: Звоните 8 910 610 3312. 8 910 610 3312. «Русская аграрная группа».
4: Предприятию по разведению рыбы требуется техник. Заработная плата – 120 тысяч рублей на руки. Работа в помещении. Обслуживание генератора и электрооборудования по будням с 8 до 17 часов. Предоставляется жилье рядом с работой. Новославский район, поселок, совхоз «Большевик». Телефон 8 929 900 0210. 8 929 900 0210.
5: «Армавир». Ортопед, айболит, арбалет.
6: Некоторые вещи нельзя забывать. Арбалит. Инновационные блоки от компании «Шацкий арбалит». Экологичный, экономичный, долговечный строительный материал. Прочность бетона, тепло дерева. Подробнее на arbalit62.ru. Звоните 8-915-618-81-44.
5: Арбалит.
6: «Шацкий арбалит». Сделано по ГОСТу.
7: Если вы обнаружили БПЛА или его обломки, вызывайте экстренные службы по номеру 112 и сообщите о месте обнаружения объекта. Не подходите к обломкам и не трогайте их. Вы можете оставить свои отпечатки, а сами фрагменты могут быть обработаны токсичными веществами. Не пользуйтесь мобильным телефоном и другой радиоаппаратурой рядом с объектом. Корпус БПЛА может быть оснащен взрывным устройством, которое может сдетонировать на любой звук или движение. Не выкладывайте фото и видео с БПЛА в интернет. Берегите себя и тех, кто рядом.
8: Возрастная категория 16+.
1: Телефон рекламной службы ТКР-ФМ 27 02 94.

голосуйте за свои любимые композиции на официальном сайте ТКРФМ и в нашей группе во ВКонтакте. Итоги недели, как обычно, подведем в пятницу в 16 часов.

Это было давно так. Мы не виделись 100 лет. Закрывали глаза в такт, открывали на рассвет. Расставались на запад и на юг возвращались. Столько пятен на карте, те, что нас дожидали.

0: В Рязани 3 часа дня. Следуй за музыкой.
1: Партнер часа – Черри-центр «Регион 62» на Куйбышевском шоссе 51.
2: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение.

0: самую популярную модель Tenet. Tenet T7. Технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 4 3 2026 года.
1: ТКР FM.

Мадонна и Сабрина Карпентер начинают этот час с трека «Bring Me Love». Я много говорил, что Сабрина — это новая Мадонна, и эта коллаборация уже даже не намек, а подтверждение этого факта. Звучат они, я не побоюсь этого слова, шикарно, самое то, чтобы наслаждаться этим теплым днем. На музыкальном горизонте у нас Сомбор, Малуги и Тейт, Дэниэль Харл и Джулия Майклс, а сейчас слушаем «Talk to You» от Enter и 54 Ultra.

Бабирекса продолжает заряжать нас энергией с треком «Hysteria». Кстати, это 9-е место нашего хит-парада, поэтому напоминаю, что у вас есть возможность поддержать своих любимых исполнителей и их работы. Оставить свой голос можно на нашем официальном сайте ТКРФМ в разделе «Хит-парад» или в нашей официальной группе ТКРФМ ВК. А следом слушаем Джоэла Кори и Мнек с хитом «Head and Heart».

0: Реклама. На стройке не возникнет споров, если есть бетон с раствором. Компания РБУ является одним из ведущих поставщиков рынка. Предлагаем товарный бетон, строительный раствор, кольца колодезные, фундаментные блоки, дорожные плиты, бордюры, тротуарная плитка. Доставка автобетона смесителями и манипулятором по Ряжскому и близлежащим районам. Компания РБУ. Город Ряжск. Улица Максима Горького, 118. Звоните 8-910-506-0101. 8-910-506-0101. Подробности на сайте betonskopin.rf.
1: Вся продукция сертифицирована, выпускается по требованиям ГОСТ под строгим контролем качества в лабораторных условиях.
2: Общество с ограниченной ответственностью «Авангард» Рязанского района уведомляет о том, что в период со 2 по 8 мая будет проводиться пестицидная обработка яблонь и ягодных культур. Направление обработки: село Тюшево, Рыбное. Классы опасности для пчел: 1, 2, 3. Для человека – 3. Подробную информацию можно узнать в местной администрации в чате пчеловодства Рязанского района либо по номеру +7 960 119 09 81, +7 960 119 09 81.
3: Завод «Эластик» приглашает на работу сборщиков, заливщиков, транспортировщиков, работников строительных специальностей, электромонтеров, слесарей, КИП ИА и прочих специалистов.
4: Официальное трудоустройство и высокая заработная плата, обеспечение жильем, трансфер до предприятия, возможность раннего выхода на пенсию.
3: Завод «Эластик» в поселке Лесной. Звоните 202-555, 202-555.
0: Телефон рекламной службы ДКР-ФМ 27 02 94.

0: ДКР ФМ. Новости.
1: Партнер выпуска новостей – компания «Восток Авто». В автосалоне «Восток Авто Московский» автомобили «Черри» и «Теннет».
2: Здравствуйте, в студии Ангелина Витковская. В эфире ДКР ФМ. Новости страны и региона к этому часу. Жительница Шацка торговала алкоголем в собственном доме, сообщила пресс-служба МВД по области. Ранее полицейские уже выявляли случаи продажи спиртного по этому адресу. Хозяйку привлекли к административной ответственности, но положительного эффекта это не дало. Она возобновила торговлю. Факт незаконного сбыта задокументирован, возбуждено уголовное дело. Женщине грозит наказание в виде штрафа до 80 тысяч рублей, либо год исправительных работ. Врачи пересадили кожу 4-летнему рязанцу с ожогами. Подробности рассказали в пресс-службе регионального министерства здравоохранения. Мальчик получил глубокие термические ожоги грудной клетки и руки. Площадь поражения кожи составила 15%. Курс лечения занял более месяца. В том числе ребенку провели пересадку кожи. Пациент идет на выздоровление. На благоустройство Черезовских прудов в почетной стороне улицы Новоселов в Рязани потратят еще 10 миллионов рублей. Тендер опубликован на сайте госзакупок. Согласно документам, на территории установят шезлонги, беседки-лавочки и качели. Подрядчику также предстоит выполнить комплекс подготовительных работ. Выравнивание площадки, обустройство покрытия и монтаж оснований под оборудование. Предусмотрено обустройство и газона. Работы должны завершить до 15 июля этого года. Самым любимым предметом российских школьников стал английский язык. Его выбрали 49%. С минимальным отрывом на втором месте обществознания. В топ-5 также вошли биология, математика и русский язык. Об этом пишет газета «РУ» со ссылкой на исследование. Опрос также показал, что ключевая причина интереса к предмету – не его содержание, а подход к преподаванию. Так, 65% школьников отметили, что полюбили предмет благодаря понятному объяснению и поддержке со стороны учителя. Столько же респондентов указали на важность интересных тем и формата уроков.
0: Валюта.
2: Курс доллара, установленный Центральным банком на сегодня, 74 рубля 80 копеек. Курс евровалюты, согласно регулятору, 88 рублей и 64 копейки.
0: Погода.
2: В Рязани сегодня облачно с прояснениями. К этому часу 26 градусов тепла. По данным нейросети Яндекса, ветер слабый, западный до 4 метров в секунду. Атмосферное давление сегодня в норме. Фиксируется высокая активность пыльцы. В ближайшие часы температура существенно не поменяется. Осадков до конца дня не ожидается. На этом у меня все. Оставайтесь на волнах любимого радио. Ангелина Витковская, служба информации ДКРФМ.

0: Джон Саммит и Лавина играли на волнах любимого радио с треком Shadows. И на этой чудесной ноте я с вами прощаюсь. А вот эфир ТКРФМ продолжается. В следующем часе встречайте Макса Карасева, он уже здесь и готов радовать вас классной музыкой. А с вами был Данил Виноградов. Желаю вам отличного дня и до новых встреч на ТКРФМ.
1: Реклама. Ищите новый автомобиль? Стоп! Вы уже нашли отличное предложение. Специальные условия только в праздничные дни. Успейте купить свой новый Теннет со скидкой до 500 000 рублей и получите зимние шины в подарок. Только до 11 мая в Теннет Восток Авто на Московском шоссе 24. Звоните прямо сейчас. 3-7-310. 3-7-310. Организатор акции ООО Восток Авто. Все об ее правилах и порядке получения подарков по телефону 8-49-12. 3-7-310.
2: Общество с ограниченной ответственностью «Авангард» Рязанского района уведомляет о том, что в период со 2 по 8 мая будет проводиться пестицидная обработка яблонь и ягодных культур. Направление обработки – село Тюшево, Рыбное. Классы опасности для пчел – 1, 2, 3. Для человека – 3. Подробную информацию можно узнать в местной администрации в чате пчеловодства Рязанского района либо по номеру плюс 7 960 119 0981. Плюс 7 960 119 0981.
3: Группа компаний «Агротерра» в связи с ростом объемов производства приглашает на постоянную работу агрономов, инженеров, механизаторов, водителей грузовых автомобилей, аппаратчиков обработки зерна и других специалистов. Мы предлагаем официальное трудоустройство, соцпакет, достойную заработную плату 2 раза в месяц, премии лучшим сотрудникам, спецодежду, доставку до работы или компенсацию ГСМ, а также аренду жилья для иногородних. Связаться с нами можно по телефону 8 800 550 0442. 8 800 550 0442. Группа компаний «Агротерра».
4: Региональная выплата – 1 миллион рублей. Федеральная выплата – 400 тысяч рублей. За первый год службы – от 4 миллионов. Социальные гарантии и льготы. Статус ветерана боевых действий. Военнослужащий по контракту, защитник Родины и гордость региона. Успей присоединиться к своим. Телефоны для связи 25 36 29 25 96 99. Возрастные ограничения 16+.
1: Телефон рекламной службы ТКРФМ 27 02 94.

0: Хит-парад ТКР-20. Тройка лидеров этой недели.
1: На третье место с 9-го взлетает Тедди Свим с хитом «Мистер Know It All». С 1-го места на 2-е опускается «Сомбр» с композицией «Homewrecker». Двадцатки становится Фелисия с песней «My System». Голосуйте за свои любимые композиции на официальном сайте ТКРФМ и в нашей группе во ВКонтакте. Итоги недели, как обычно, подведем в пятницу в 16 часов.

0: Средства массовой информации ТКР ФМ. Зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Рязанской области. Реестровая запись СМИ Л номер ТУ-620306 от 9 августа 2019 года. Для лиц старше 16 лет.
1: Всем салют! В Рязани 16.00.
2: Партнер часа ПРИО «Внешторгбанк». ПРИО «Внешторгбанк». 35 лет. Заботимся о вас по-человечески.

И как же классно, когда первый рабочий встречает вот такими новинками. Это Бекки Хилл и Hands on Me. Прямо сейчас на ТКРФМ, но вообще денек сегодня просто бомбический. Погода шикарная, настроение на высоте. Ну, даже как-то забывается, что сегодня понедельник, правда ведь? Кстати говоря, чуть не забыл. Здрасте, это Макс. Ну и в сторону вечера пойдем уже вместе под отличный аккомпанемент. Впереди трек, который отметился на вершине нашего чарта. Это Гарри Стайлз и его Aperture.

Ну, можно сказать, эра Оливии Родриго в самом разгаре. Она самая на ТКРФМ прямо сейчас с потрясным хитом Drop Dead. Ну и, кстати говоря, трек этот стабильно держится в топ-10 мирового чарта Spotify, что очень даже, ну, крутой результат, согласись. Ну а сама артистка готовится к выпуску альбома You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Как-то так это дело звучит. Ну и, собственно, ждать нам осталось пластинку это недолго. 12 июня все это дело случится, так что ждем, слушаем, получаем удовольствие. Ну а также не забываем, что в нашем эфире еще много всего хитового. В ближайшие 15 Джоэл Кори и Раф с классной историей Devotion Sweetest Emotion, прежде Jonas Brothers в коллабе с Marshmello Live Before You Love Me.

0: Реклама. На ТКР ФМ.
1: Общество с ограниченной ответственностью «Авангард» Рязанского района уведомляет о том, что в период со 2 по 8 мая будет проводиться пестицидная обработка яблонь и ягодных культур. Направление обработки – село Тюшево, Рыбное. Классы опасности для пчел – 1, 2, 3. Для человека – 3. Подробную информацию можно узнать в местной администрации в чате пчеловодства Рязанского района либо по номеру плюс 7 960 119 0981. Плюс 7 960 119 0981.
2: Крупный сельскохозяйственный холдинг «Русская аграрная группа» приглашает на работу на современных мегафермах в Рязанском и Пронском районах.
3: Заведующего хозяйством, сотрудников инженерного состава, менеджеров по кормам и молоку, зоотехников, слесарей, механизаторов, водителей категории «Б».
2: Звоните 8-910-627-70-98. 8-910-627-70-98. Русская аграрная группа.
4: На стройке не возникнет споров. Если есть, бетон с раствором. Компания «РБУ» является одним из ведущих поставщиков рынка. Предлагаем товарный бетон – строительный раствор, кольца колодезные, фундаментные блоки, дорожные плиты, бордюры, тротуарная плитка, доставка автобетоносмесителями и манипулятором по Скопинскому и близлежащим районам. Компания РБУ. Скопинский район, село Успенское. Звоните 8-910-506-0101. 8-910-506-0101. Подробности на сайте betonskopin.rf.
5: Вся продукция сертифицирована, выпускается по требованиям ГОСТ под строгим контролем качества в лабораторных условиях.
6: Если вы обнаружили БПЛА или его обломки, вызывайте экстренные службы по номеру 112 и сообщите о месте обнаружения объекта. Не подходите к обломкам и не трогайте их. Вы можете оставить свои отпечатки, а сами фрагменты могут быть обработаны токсичными веществами. Не пользуйтесь мобильным телефоном и другой радиоаппаратурой рядом с объектом. Корпус БПЛА может быть оснащен взрывным устройством, которое может сдетонировать на любой звук или движение. Не выкладывайте фото и видео с БПЛА в интернет. Берегите себя и тех, кто рядом.
7: Возрастная категория 16+.
0: Телефон рекламной службы ТКР-ФМ 27 02 94.

0: ДКР ФМ. Новости.
1: Партнер программы – компания «Шацкий арболит». Арболитовые блоки – это экологичный, долговечный, надежный строительный материал для вашего дома с прочностью бетона и теплом дерева.
2: Здравствуйте, в студии Ангелина Витковская. В эфире ДКР ФМ. Новости страны и региона к этому часу. Рязанку поймали на мошенничестве с чернобыльскими выплатами. Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции. Жительница вместе со своим несовершеннолетним сыном в сентябре 2015 года зарегистрировалась в одном из населенных пунктов Путятинского района, входящего в зону с льготным социально-экономическим статусом. При этом фактически женщина постоянно проживала в Рязани. За это время она получила около 80 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело. В Рязани возобновили ремонт дороги на улице Зубковой. Об этом сообщили пресс-службе дирекции благоустройства города. Дорожное полотно приводит в порядок методом укладки карт. Такой способ позволяет точечно убрать ямы и локальные разрушения. Там, где покрытие просело или пошло трещинами, старый асфальт срезают и кладут новый. Автомобилистов просят следить за знаками и разметкой на ремонтируемых участках. На Рязанского ДНХ пройдет выставка «Письма с фронта». Она откроется 7 мая в 3 часа дня в павильоне «Легкая промышленность». Гости увидят письма участников Великой Отечественной войны, истории пионеров, героев и фронтовые фотографии. Как сообщили в пресс-службе музея, отдельную часть посвятят бессмертному полку. Там разместят снимки ветеранов. Рязанцев просят поделиться фотографиями родных, по возможности указать имя, отчество, фамилию и годы жизни. Снимки принимают до 16:00 6 мая на почту музея. Возрастное ограничение 0+. Почти каждый четвертый экономически активный россиянин за последние два года кардинально сменил профессию. При этом довольных переквалификацией вдвое больше, чем недовольных 15% против 8%. Это выяснили аналитики сервиса Superjob. Самые мобильные – молодые люди до 35 лет. Среди них переходили в новую сферу 28%. С возрастом активность падает, но даже среди респондентов старше 45 лет новую профессию освоили 20%.
0: Валюта.
2: Курс доллара, установленный Центральным банком на сегодня, 74 рубля 80 копеек. Курс евровалюты, согласно регулятору, 88 рублей и 64 копейки.
0: Погода.
2: В Рязани сегодня облачно с прояснениями. К этому часу 24 градуса тепла. По данным нейросети Яндекса, ветер слабый, юго-западный до 4 метров в секунду. Атмосферное давление сегодня в пределах нормы. Фиксируется высокая активность пыльцы. В ближайшие часы температура существенно не поменяется. Осадков сегодня не ожидается. На этом у меня все. Оставайтесь на волнах любимого радио. Ангелина Витковская, служба информации ТКРФМ.

0: Вот так вот стилево звучит весна 26-го. Это Сабрина Карпентер и ее невероятной красоты история House Tour на ТКРФМ прямо сейчас. Ну и, собственно, под такую музыку завершать первый рабочий — одно удовольствие, правда ведь? Думаю, что да. Думаю и обещаю, что домой возвращаться ты будешь в компанию лучшей мировой поп-музыки. Ну а это мы ща легко. До финала этого часа суперское трио, гарантирую, Афроджек, Сия и Дэвид Гетта с суперским Awake Tonight, ну а также Fall Out Boy и My Songs Know What You Did in the Dark. Скоро!
1: Реклама. Настройки не возникнет споров, если есть бетон с раствором. Компания РБУ является одним из ведущих поставщиков рынка. Предлагаем товарный бетон, строительный раствор, кольца колодезные, фундаментные блоки, дорожные плиты, бордюры, тротуарная плитка. Доставка автобетона смесителями и манипулятором по Ряжскому и близлежащим районам. Компания РБУ. Город Ряжск. Улица Максима Горького, 118. Звоните 8-910-506-0101. 8-910-506-0101. Подробности на сайте betonskopin.rf. Вся продукция сертифицирована, выпускается по требованиям ГОСТ под строгим контролем качества в лабораторных условиях.
2: Предприятию по разведению рыбы требуется техник. Заработная плата 120 тысяч рублей на руки. Работа в помещении. Обслуживание генератора и электрооборудования по будням с 8 до 17 часов. Предоставляется жилье рядом с работой. Новославский район, поселок, совхоз Большевик. Телефон 8-929-900-02-10. 8-929-900-02-10.
3: Армавир, ортопед, айболит, арбалет.
4: Некоторые вещи нельзя забывать. Арболит. Инновационные блоки от компании «Шацкий арболит». Экологичный, экономичный, долговечный строительный материал. Прочность бетона, тепло дерева. Подробнее на arbolit62.ru. Звоните 8-915-618-81-44.
3: Арболит.
4: «Шацкий арболит». Сделано по ГОСТу.
5: Группа компаний «Агротерра» для работы на элеваторе приглашает аппаратчиков обработки зерна, лаборанта, заведующего лабораторией. Мы предлагаем постоянную или временную работу с официальным трудоустройством. Стабильная заработная плата от 65 до 140 тысяч рублей. Пятидневная рабочая неделя вне сезона или шестидневная в сезон. Спецодежда и медосмотр за счет компании. Жилье для иногородних. Связаться с нами можно по телефону 8 800 550 0442. 8 800 550 0442. Группа компаний «Агротерра».
1: Телефон рекламной службы ТКРФМ 27 02 94.

0: а в Рязани уже 5.
1: Партнер часа – Черри-центр «Регион-62» на Куйбышевском шоссе 51.
2: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С «Теннет Т7» все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. «Теннет Т7» – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение на самую популярную модель «Теннет». «Теннет Т7» – технологии и комфорт, которые выбирают. «Теннет Т7» – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 4-3-2026 года.
3: ТКР.

нам бы понедельники взять и отменить, но тут с классикой я полностью согласен. Меркан Кремонт и Олеся Лобата. На ТКРФМ прямо сейчас с новинкой «Replay What You Say», так называется этот трек. Ну что, понедельник пролетел, и это классно. Понедельник – день тяжелый, мы знаем об этом, и завтра уже будет полегче, попроще. Ну а там, глядишь, и до выходных рукой подать. Но это мы с вами все исполним и обязательно доберемся. Поэтому ни в коем случае не унывать никогда, ни при каких условиях, ни при каких обстоятельствах. Вверх хвосты, ну и движем вперед туда, где весна и много классной музыки. Что могу предложить на ближайшее время? Ну, например, классный трек от Дэниэля Харли, Дуа Липы, Two Hearts, ну а также некогда первая строчка нашего хит-парада. Это Somber и его суперхит под названием Homewrecker.

Синклара Кайза «I Can Wait» на ТКР FM прямо сейчас. Трек, который точно доберется до вершины нашего хит-парада ТКР-20, если еще не добрался. Но это надо проверить на нашем сайте tkr-radio.ru в разделе «Хит-парада». Поэтому заглядывай, голосуй, поддерживай. Ну и до ближайшей пятницы времени еще предостаточно. Ну а в пятницу с 16 до 17 будем слушать, что у тебя получилось.

0: Реклама.
1: Завод «Эластик» приглашает на работу сборщиков, заливщиков, транспортировщиков, работников строительных специальностей, электромонтеров, слесарей, КИП-ИА и прочих специалистов.
2: Официальное трудоустройство и высокая заработная плата, обеспечение жильем, трансфер до предприятия, возможность раннего выхода на пенсию.
1: Завод «Эластик» в поселке Лесной. Звоните 202-555, 202-555.
3: На стройке не возникнет споров, если есть бетон с раствором. Компания РБУ является одним из ведущих поставщиков рынка. Предлагаем товарный бетон, строительный раствор, кольца колодезные, фундаментные блоки, дорожные плиты, бордюры, тротуарная плитка, доставка автобетоносмесителями и манипулятором по Скопинскому и близлежащим районам. Компания РБУ. Скопинский район, село Успенское. Звоните 8-910-506-0101. 8-910-506-0101. Подробности на сайте betonskopin.rf.
4: Вся продукция сертифицирована, выпускается по требованиям ГОСТ под строгим контролем качества в лабораторных условиях.
5: Общество с ограниченной ответственностью «Авангард» Рязанского района уведомляет о том, что в период со 2 по 8 мая будет проводиться пестицидная обработка яблонь и ягодных культур. Направление обработки – село Тюшево, Рыбное. Классы опасности для пчел – 1, 2, 3. Для человека – 3. Подробную информацию можно узнать в местной администрации в чате пчеловодства Рязанского района либо по номеру +7 960 119 09 81, +7 960 119 09 81.
6: Если вы обнаружили БПЛА или его обломки, вызывайте экстренные службы по номеру 112 и сообщите о месте обнаружения объекта. Не подходите к обломкам и не трогайте их. Вы можете оставить свои отпечатки, а сами фрагменты могут быть обработаны токсичными веществами. Не пользуйтесь мобильным телефоном и другой радиоаппаратурой рядом с объектом. Корпус БПЛА может быть оснащен взрывным устройством, которое может сдетонировать на любой звук или движение. Не выкладывайте фото и видео с БПЛА в интернет. Берегите себя и тех, кто рядом.
7: Возрастная категория 16+.
0: Телефон рекламной службы ДКР-ФМ 27 02 94.

0: ДКР ФМ. Новости.
1: Партнер выпуска новостей – компания «Восток Авто». В автосалоне «Восток Авто Московский» автомобили «Черри» и «Теннет».
2: В эфире ДКР ФМ новости, в студии Турал Акберов. Здравствуйте. В поселке Мурмино проведут реконструкцию очистных сооружений. В последнее время они функционируют неполноценно, в связи с чем биологическая очистка воды не проводится. Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, ранее внесенное представление об устранении нарушений администрации Рязанского округа проигнорировано. Суд обязал муниципалитет разработать необходимую документацию. В Рязани продолжается месячник по благоустройству. Об этом сообщил мэр города Борис Ясинский на своих страницах в соцсетях. По его словам, следующая большая уборка пройдет 16 мая. Глава администрации также добавил, что в областном центре занимаются озеленением. К 9 мая на площади Победы традиционно сделают клумбу в форме звезды с бархатцами, которые будут напоминать о Георгиевской ленте. На Лыбецком бульваре заменят растения, не пережившие зиму. Новыми цветами украсят Первомайский проспект, Московское шоссе и остальные городские парки и скверы. Рязанец завоевал серебряную медаль на всероссийских соревнованиях по самбо. Как сообщает региональный Минспорт, турнир проходил в Тверской области. В нем приняли участие более 200 спортсменов от 16 до 18 лет из 20 регионов страны. Воспитанник спортшколы «Родной край спорт» Матвей Канидов стал серебряным призером в весовой категории до 64 килограммов. Запуск прямых рейсов между Россией и Малайзией отложили на неопределенный срок. Об этом сообщает телеканал «Известия». Одной из причин стало обострение ситуации на Ближнем Востоке. Повлияли также проблемы с логистикой и рост затрат на топливо. Ранее планировалось запустить первые рейсы уже в этом году. Отмечается, что интерес к прямым рейсам вырос на фоне увеличения туристического потока из России в Малайзию. В прошлом году страну посетили около 35 тысяч российских туристов.
0: Валюта.
2: Курс доллара, установленный Центральным банком на сегодня, 74 рубля 80 копеек. Курс евро, согласно регулятору, 88 рублей 64 копейки.
0: Погода.
2: По данным Яндекс.Погоды, в Рязани к этому часу плюс 26 градусов, малооблачно, ветер западный, слабый, до 3 метров в секунду, атмосферное давление в пределах нормы. До конца суток погода сильно не изменится, осадков не ожидается, а температура воздуха понизится до плюс 16 градусов. Это все новости к этому часу, услышимся в 18.00 в шоу «Все, что тебя касается». Турал Акберов, информационная служба ТКРФМ.

0: Как же мне нравится этот трек. Это Louis Ends на ТКРФМ прямо сейчас. Wetter Weather в Рязани. 17.44. Нравится мне еще и вечернее шоу «Все, что тебя касается». Ангелина Витковская и Тура Лакберов появятся буквально через 16 минут в эфире. Ну и поделятся самыми свежими и важными новостями Рязани и региона. Все расскажем, обязательно все это дело обсудим в прямом эфире с 18 до 19 по Москве. Оставайся с нами.
1: Реклама. Реклама на ТКРФМ.
2: Крупный сельскохозяйственный холдинг «Русская аграрная группа» приглашает на работу на новый мясоперерабатывающий комбинат в городе Кораблино.
3: Мастеров цехов, обвальщиков, жиловщиков, грузчиков, упаковщиков-нормировщиков, операторов комплексной уборки.
2: Звоните 8 910 610 3312. 8 910 610 3312. «Русская аграрная группа».
4: Группа компаний «Агротерра» в связи с ростом объемов производства приглашает на постоянную работу агрономов, инженеров, механизаторов, водителей грузовых автомобилей, аппаратчиков обработки зерна и других специалистов. Мы предлагаем официальное трудоустройство, соцпакет, достойную заработную плату 2 раза в месяц, премии лучшим сотрудникам, спецодежду, доставку до работы или компенсацию ГСМ, а также аренду жилья для иногородних. Связаться с нами можно по телефону 8 800 550 0442. 8 800 550 0442. Группа компаний «Агротерра».
2: Предприятию по разведению рыбы требуется техник. Заработная плата 120 тысяч рублей на руки. Работа в помещении. Обслуживание генератора и электрооборудования по будням с 8 до 17 часов. Предоставляется жилье рядом с работой. Милославский район, поселок, совхоз «Большевик». Телефон 8 929 900 0210. 8 929 900 0210.
1: Ищите новый автомобиль? Стоп! Вы уже нашли отличное предложение. Специальные условия только в праздничные дни. Успейте купить свой новый Теннет со скидкой до 500 000 рублей и получите зимние шины в подарок. Только до 11 мая в Теннет Восток Авто на Московском шоссе 24. Звоните прямо сейчас. 3 семерки 310. Организатор акции ООО Восток Авто. Все об ее правилах и порядке получения подарков по телефону 8 49 12. 3 семерки 310.
5: Общество с ограниченной ответственностью «Авангард» Рязанского района уведомляет о том, что в период со 2 по 8 мая будет проводиться пестицидная обработка яблонь и ягодных культур. Направление обработки — село Тюшево, Рыбное. Классы опасности для пчел – 1, 2, 3. Для человека – 3. Подробную информацию можно узнать в местной администрации в чате пчеловодства Рязанского района либо по номеру плюс 7 960 119 0981. Плюс 7 960 119 0981.
1: Телефон рекламной службы ТКРФМ 27 02 94.

Голосуйте за свои любимые композиции на официальном сайте ТКРФМ и в нашей группе во ВКонтакте. Итоги недели, как обычно, подведем в пятницу в 16 часов.

0: Средства массовой информации ТКР-ФМ. Зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Рязанской области. Реестровая запись СМИ Л номер ТУ 620306 от 9 августа 2019 года. Для лиц старше 16 лет.
1: По-настоящему весенний Рязани, 6 вечера.
2: Партнер часа ПРИО «Внешторгбанк». ПРИО «Внешторгбанк». 35 лет. Заботимся о вас по-человечески.

0: ИО «Внешторгбанк ПАО». Лицензия Банка России номер 212.
1: ДКР ФМ представляет. Вечернее информационное шоу «Все, что тебя касается».
2: Добрый вечер, друзья. Первый рабочий день и первый по-настоящему весенний день подходит к концу. Пришло время подвести итоги. Традиционно в эфире ТКР ФМ вечернее информационное шоу «Все, что тебя касается».
3: Я бы даже сказал летний день. До 19.00 моя коллега Ангелина Витковская и я, Тура Лакберов, обсудим главные события этого дня. И вот что нас ждет в ближайший час.
2: В Рязанской области появится передовая школа для одаренных детей. Она станет одной из 12 подобных учреждений в России.
3: Мастер-классы, выставки и кинопоказы. В Рязани пройдет маркет молодых.
2: Жители приглашают на онлайн-шествие бессмертного полка. Мы расскажем, как подать заявку на ежегодное мероприятие.
3: Точка притяжения. В Касимове открылось интерактивное пространство для туристов.
2: Каждый четвертый россиянин решил кардинально сменить профессию. Подробнее обсудим в ближайший час.
3: Присоединяйтесь к нам, пишите свое мнение, можете отправить привет или поздравления, обязательно передадим их в прямом эфире. Направить сообщение можно нам в мессенджере Макс по номеру +7 910 50 50 93 2.
2: Ведь это и тебя касается.
1: ДКР ФМ.

0: Информационные итоги дня на ТКР-ФМ.
1: В Рязанской области появится новая передовая школа. Губернатора области Павел Малков отметил, что проект строительства имеет особую важность. Цитируем: «Школа станет местом, где талантливые дети смогут раскрыть свои способности и получить хороший старт для будущей работы в наукоемких и высокотехнологичных отраслях. Площадка для роста и развития талантливых педагогов и для внедрения лучших образовательных практик». Конец цитаты. По поручению президента Владимира Путина в рамках национального проекта «Молодежь и дети» и в соответствии с целями народной программы в Рязани как раз-таки и строится это образовательное учреждение.
2: Отметим, что она в числе первых строится, да? Но мы же Рязанскую область, мы часто говорим о том, что в числе первых что-то
1: в
2: там создает.
1: Топах, да.
2: Да, поэтому стоит отметить.
1: Вот до 2030 года по поручению президента в стране в принципе создадут 12 подобных учреждений для одаренных детей. Они ориентированы на углубленное изучение дисциплин под руководством талантливых педагогов, и они будут, по сути, образовательными центрами и образцовой модель для других учебных заведений, которые будут перенимать передовые технологии и методики обучения. Первые три школы планируют открыть уже в следующем году, в том числе и у нас в регионе. Передовая школа у нас возводится в районе Мервино. В ее состав войдет учебный корпус на 800 учащихся. Кроме того, еще построят общежитие на 300 человек и будет еще и парковая зона. Строительство объекта идет по плану. Что там сейчас происходит?
2: В настоящее время завершаются работы по возведению несущих стен, колонн, перекрытий, лестничных маршей и входных групп. Осуществляется устройство кровли и установка оконных конструкций. Параллельно ведутся внутренние работы, включая монтаж систем отопления, вентиляции, электроснабжения, водоснабжения и канализации. В целом строительная готовность составляет 38%. В школе будут созданы все современные условия для обучения и развития детей. Выпускники станут кадровым резервом для наукоемких и высокотехнологичных отраслей экономики. Предусмотрено более 60 универсальных и свыше 20 специализированных кабинетов, оснащенных лабораториями, в том числе биологической, экологической, IT и нейросистемами. Кроме того, сделают кабинет 3D-моделирования, мастерские, обсерваторию, бассейн, спортивные актовые залы, арт-студию и телестудию, а также спортплощадку. В учреждении будут учиться дети с 7 по 11 классы, предварительно прошедшие конкурсный отбор. Школьники смогут выбрать один из двух профилей. Технологический включает в себя робототехнику, IT-технологии, нефтехимию и инженерию, а также, естественно, научную медицину, фармацевтику и генетику. Педагоги и управленцы для учреждения будут также подбираться на конкурсной основе. Учителя дополнительно пройдут повышение квалификации.
1: Мне кажется, это неудивительно, учитывая, что это все-таки школа для одаренных детей, да, и там их будут учить как-то больше предметам, то есть свыше, как я понимаю, обычной школьной программы, поэтому...
2: Да и в целом, наверное, даже, знаешь, сами предметы будут более, да, такие...
1: Методика будет еще
2: вообще
1: отличаться.
2: Вообще максимально, наверное, да, отличаться будет от того, что мы с тобой проходили.
1: У нас вообще работа вот для одаренных детей, она в регионе уже проходит, да, если вспомним, у нас есть региональный центр выявления и поддержки одаренных детей, ГЕЛИАС, да, который у нас создан на базе областного государственного бюджетного учреждения детский эколого-биологический центр. В общем, по сути, да, там очень много разных программ, начиная от спорта, заканчивая
2: там
1: наукой.
2: Но это, как я понимаю, дополнительное все-таки обучение.
1: Это больше, да,
2: такое дополнительное. А тут именно будет полностью
1: основное. Там больше условия, которые, да, как бы дают возможности по развитию, да, и способствуют развитию одаренных,
2: да,
1: детей
2: начать,
1: и, в принципе,
2: допустим,
1: молодежи.
2: Обучение, да.
1: А здесь будет именно как школа, да, и получается дети, я так понимаю, там будет какая-то большая профориентационная работа для каких-то старших классов, потому что, как здесь уже было сказано, да, будет помощь в дальнейшем трудоустройстве таких детей. Как я полагаю, их там, наверное, на какие-то практики будут вводить, да, что-то подобное. Ну и, в принципе, вот ты прочитала, что там будет находиться, это очень много профилей, да, и робототехника там, и IT-технологии, и даже нефтехимия. Я вообще могу с трудом представить, чтобы я в свое время
2: обычно
1: в школе изучала нефтехимию.
2: Обычно что-то с вузами такое, да, сразу ориентирует.
1: Да, да, да. Это как будто
2: такая
1: бы не ассоциируется со школой. Но это, мне кажется, классно, потому что ребенок сразу будет понимать, что ему интересно вообще изучать будет в дальнейшем. Ну и к тому же можно будет раскрыть какие-то сильные стороны. Кстати, я полагаю, что методика, наверное, на этом и будет базироваться.
2: Да, здесь не будут забывать все-таки про общеобразовательные, обычные, да, школы, потому что все-таки там как раз-таки оснащение разными, даже, знаешь, не очень современными, но каким-либо оборудованием тоже очень важно.
1: Ну, и постепенно
2: в целом
1: все равно обновляют
2: капитальные
1: школу,
2: ремонты,
1: да.
2: И так далее.
1: Но здесь же как раз было сказано, да, что будут перенимать вот эти технологии,
2: знаешь,
1: образовательные модели.
2: Нужно сделать что-то для того, чтобы потом оттуда что-то еще, да, другие школы брали. Можно же в целом все школы таким же образом как-то, да, оснащать чем-либо хотя бы.
1: Сейчас, мне кажется, очень много стало профориентационной работы именно в обычных школах, потому что вот в старших классах детям устраивают какие-то поездки куда-то, либо приезжают, например, из организации просто представитель, да, и рассказывают. Ну, разумеется, из образовательных учреждений уже высших тоже такая есть работа. Но, как мне кажется, в принципе, идет такая усиленная деятельность к тому, чтобы детей как бы направлять в дальнейший путь, именно находить такую профессию, которая им интересна. Потому что вот в твое время у тебя была профориентация в школе?
2: Даже сложно такое слово, да.
1: Я просто начала параллельно думать о том, была ли у меня.
2: У меня, честно говоря, если и была, то там, знаешь, ну просто как-то на словах, что там, может, спрашивали. Я даже не помню, что мы какие-то тесты писали, решали ли что-либо эти тесты в целом.
1: Нет, у меня была, мы несколько раз, по-моему, проходили тестирование, но оно было, как мне кажется, не совсем обширным, то есть как будто бы, знаешь, одного тестирования недостаточно, нужно еще разговор со специалистом вот по этому профилю. А там как было, то есть ты проходишь тест, и потом тебе, причем тест, там несколько модулей, по-моему, их было три, как такой технический, гуманитарный, и просто, по-моему, на логику, и в конце тебе выдают результаты, и какие профессии, к чему ты больше склонен. Именно, знаешь, даже не конкретные профессии, а больше отрасли профессиональные. Это, в принципе, интересно, но как будто бы хотелось еще более точной работы, и, как я понимаю, сейчас в образовательных учреждениях она и ведется. Кроме того, у нас совсем скоро период сдачи ЕГЭ и УГЭ для учащихся 9-11 классов. Вот поговорим буквально через пару минут про это.
0: ТКР FM.

0: все, что случилось за день. На ТКР-ФМ.
1: Ученики рязанских школ продолжают демонстрировать выдающиеся результаты на всероссийских олимпиадах. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, ученица 11 класса лицея номер 52 Полина Бутримова заняла призовое место на олимпиаде по истории. София Родина, учащаяся гимназии номер 5, завоевала призовое место на олимпиаде по английскому языку. Также ученица 10 класса школы номер 14 Варвара Бокова стала призером олимпиады по искусству.
2: Эти успехи стали возможными благодаря серьезной подготовке, интересу к предметам и поддержке педагогов и родителей. Поздравляем девочек, замечательные результаты. Олимпиады, они всегда сложны тем, что там свыше школьной программы. Я знаю, что очень многие готовятся к ним с репетиторами даже, то есть они параллельно готовятся к экзаменам, ученики, еще и к олимпиадам. Это на самом деле очень такая трудоемкая задача. Мне кажется, не каждый вообще ученик сможет это сделать, тем более на Всероссийской олимпиаде, да, стать призером или победителем.
1: Мы сейчас как раз с тобой говорили про передовые школы, возможно, именно им надо было там учиться.
2: Наверное, но некоторые из них уже выпустятся.
1: Да, я боюсь, они не успеют, к сожалению.
2: Ну ничего, будут еще одаренные дети. Мы вообще начали разговор, да, про школу с тобой сегодня, и вышел интересный опрос, какой самый любимый предмет у российских школьников. Как ты думаешь, Турал, какой у тебя вообще был самый любимый предмет в школе? Давай начнем с этого.
1: Ну, честно говоря, учитывая, что здесь за топ, у меня примерно такой был. Вообще физкультуру очень сильно любил, наверное, потому что можно было побегать, погулять. И так далее,
2: я так
1: попрыгать.
2: И знала, что ты скажешь физкультуру.
1: Но еще нравился русский язык, кстати, очень всегда.
2: Я была уверена, что в этом топе будет физкультура. Но вот спойлер, ее нет. Самым любимым предметом стал английский язык. Его выбрали почти 49% школьников. С минимальным отрывом на втором месте находится обществознание. В топ-5 также вошли биология, математика и русский язык. При этом школьники отметили, что для них самое важное даже не то, чтобы предмет, а скорее подход учителя к нему. Поддержка, какие-то интересные уроки, интерактивные. И тогда они выбирают вот этот предмет как свой любимый, получается. Я удивлена, почему здесь нет физкультуры и труда еще. Вот в мое время это у всех были любимые предметы.
1: Я
2: кого
1: думаю,
2: не спросишь просто.
1: Тут, знаешь, зависит тоже от возраста, потому что я помню,
2: Наверное,
1: уже в старших классах все не хотели уже заниматься физкультурой, потому что у них были все-таки другие задачи. Да?
2: Им
1: подготовка к экзаменам, скорое там поступление в вузы. Поэтому как-то вот, знаешь, вот этот вот 40 минут, понятное дело, что вообще это важно очень сильно для здоровья и так далее. Но да, они хотели, да, в этот момент лучше, да, поучиться для того, чтобы сдать ЕГЭ.
2: Если говорить вообще про ЕГЭ и ОГЭ, совсем скоро начинается период сдачи экзаменов, и мы желаем, конечно же, всем ученикам удачи, и самое главное, поменьше нервничать. И очень многие готовятся с репетиторами, мне кажется, это вообще не секрет, и совсем недавно еще было одно исследование тоже про репетиторов, да, и рынок услуг вообще вот этого направления. Уникальный период, как сообщают эксперты, переживает сейчас репетиторский рынок, спрос на образование бьет рекорды. И вот что будет дальше? Вообще, если говорить про, да, как люди выбирают репетиторов, то в этом году очень многие, вернее как, сложнее всего найти по математике. Вот тут отмечают эксперты в исследовании, которое есть у газеты «Ру». Я немножко удивилась. Но, кстати, вполне вероятно.
1: Учитывая, что профиль математики, правда, сложный предмет. Да.
2: При этом каждый год мода на предметы меняется, как отмечает эксперт, и это видят по практике. То есть в какой-то год ребята массово выбирают какие-то технические направления, это физика, профильная математика, а в другой, например, уже медицинские, в третий вообще гуманитарные. Эти волны, они как бы синхронно накрывают вообще всю страну. При этом количество сдающих ЕГЭ ежегодно снижается, потому что колледжи становятся все более популярными. Вот это, как мне кажется, даже как будто бы уже неудивительно на сегодняшний
1: день. Учитывая, что в целом ЕГЭ такой, знаешь, как будто бы враг всего народа всегда был, потому что все боятся его очень сильно, как будто бы ОГЭ не так сильно пугает.
2: Страх как будто бы не обоснован на самом деле, не нужно детей, как мне кажется, пугать.
1: Тут зависит как раз-таки от учителей и родителей, чтобы они не могли не надавить так сильно на детей.
2: Учителя и родители, они сами, конечно, беспокоятся,
1: конечно,
2: но
1: да, они просто
2: если
1: из-за того,
2: это
1: что
2: чрезмерно
1: любят, как раз-таки начинают больше
2: выливается на детей,
1: да,
2: то мне кажется, это все-таки во вред, а не во благо, потому что лучше идти на экзамен полностью спокойным, да, как бы это просто жизненное испытание, одно из при этом. Но мне кажется очень круто, что колледжи перестали быть вот таким каким-то, знаешь, местом для тех, кто не смог там потянуть школьную программу, и туда теперь наоборот идут, и вот, кстати говоря, с тройками теперь в аттестате не так уж и просто попасть в колледж на какую-то хорошую специальность.
1: Да, рейтинги растут тоже.
2: Рейтинги растут, потому что очень много желающих. А мне кажется, это вполне справедливо. Потому что если ты определился в 9 классе, кем ты хочешь быть, ты быстрее получишь специальность и пойдешь работать, да, как бы почему бы и нет. Поэтому неважно, ОГЭ или ЕГЭ, самое главное, это, конечно же, быть спокойными.
0: Реклама.
3: Общество с ограниченной ответственностью «Касимовское» ПОАТ-3 приглашает на постоянную работу водителей категории «Д» на междугородние перевозки и слесарей по ремонту автобусов. Достойная зарплата, оформление по Трудовому кодексу, социальные гарантии. Иногородним возмещаются затраты на жилье. Возможно обучение на водителя категории «Д». Телефон для связи 8 953 730 7215. 8 953 730 7215. Касимовская, ПОАТ-3.
0: На стройке не возникнет споров, если есть бетон с раствором. Компания РБУ является одним из ведущих поставщиков рынка. Предлагаем товарный бетон, строительный раствор, кольца колодезные, фундаментные блоки, дорожные плиты, бордюры, тротуарная плитка. Доставка автобетона смесителями и манипулятором по Ряжскому и близлежащим районам. Компания РБУ. Город Ряжск. Улица Максима Горького, 118. Звоните 8-910-506-0101. 8-910-506-0101. Подробности на сайте betonskabin.rf. Вся продукция сертифицирована, выпускается по требованиям ГОСТ под строгим контролем качества в лабораторных условиях.
4: Группа компаний «Агротерра» для работы на элеваторе приглашает аппаратчиков обработки зерна, лаборанта, заведующего лабораторией. Мы предлагаем постоянную или временную работу с официальным трудоустройством. Стабильная заработная плата от 65 до 140 тысяч рублей. Пятидневная рабочая неделя вне сезона или шестидневная в сезон. Спецодежда и медосмотр за счет компании. Жилье для иногородних. Связаться с нами можно по телефону 8 800 550 04 42. 8 800 550 04 42. Группа компаний «Агротерра».
5: Транспортная компания «ГУС-Логист» в городе Гусь-Хрустальный в связи с обновлением автопарка приглашает в команду водителей категории «С» и «Е». Мы предлагаем работу на новых автомобилях, официальное трудоустройство, честный процент плюс оплата суточных перед каждым рейсом, гибкий график. Компания «ГУС-Логист». Звоните 8 800 695 75. 8 800 695 75. Компания «ГУС-Логист».
0: Телефон рекламной службы ДКР ФМ 27-02-94. Это и тебя касается. Узнай подробности на ДКР ФМ.
2: В Рязани пройдет маркет молодых. Об этом сообщается на официальном сайте проекта. Пространство станет частью праздничной программы и объединит локальные бренды, жителей города и гостей площадки. Само мероприятие приурочено к празднованию 81-летия Победы в Великой Отечественной войне и пройдет в формате городского фестиваля. В общем, что там будет? Там будут лекции, мастер-классы, интерактивные дискуссионные площадки, научные квизы, кинопоказы, выставки, бал Победы и праздничный концерт. Все это пройдет 9 мая с 10 утра до 6 вечера в Соборном парке. Это сквер Рязанского Кремля. Площадка может быть особенно релевантна, кстати, брендам с доступным и понятным продуктом. Поэтому, если вы вдруг представитель, да, то вы можете зарегистрироваться также на официальном сайте проекта. Подать заявку можно вот завтра, получается, последний день, 5 число. Возраст от 14 до 35 лет. Вот условия участия. Мне кажется, очень классно. Можно будет сходить молодым, послушать какие-то научные квизы. Можно будет проверить.
1: Интересно сходить, или только молодежь
2: может прийти? До 35 лет,
1: то молодежь. То есть они будут проверять паспорт?
2: Я сомневаюсь.
1: Если кому-то 36, да
2: нет,
1: то их не
2: здесь
1: пустят?
2: Здесь, я думаю, как раз-таки для тех, кто хочет зарегистрироваться, да, именно и пройти туда. Ну, получается, да, вообще-то, кстати, только до 35 лет. Но мне кажется,
1: строгий
2: никто не
1: отбор.
2: Будет... Мне кажется, никто не будет против, если придут кто-то постарше. Вы же, это же все проходит, да, получается, в Соборном парке.
1: Ход-то
2: там и так будут
1: целом, да.
2: Люди гулять. Почему бы и нет? Мне очень нравится, что сейчас очень много проходит различных фестивалей для молодежи, это правильно, потому что, особенно для студентов, которые активисты, я думаю, они себя особенно в этом находят, очень много всего, там, Дом молодежи, да, у нас появился, в котором они как раз-таки встречаются, различные идеи продвигают. Я в ВУЗе активистом не была, поэтому это как-то все мимо меня пролетело, и приятно видеть, что сейчас вот все равно очень много возможностей. Ты был активистом в ВУЗе? Что ты, смотришь, улыбаешься?
1: Ну, именно прям активист, понимаешь, просто можно просто, знаешь, участвовать в жизни университета, да, или факультета своего,
2: я считаю,
1: но при этом
2: активист.
1: Не быть активистом. Просто
2: как
1: именно
2: это?
1: Там же
2: но
1: есть,
2: ты же уже активист.
1: Но там есть отдельная группа людей, которые прям именно занимаются всем этим.
2: Настолько
1: понимаешь?
2: Сложно все.
1: Настолько все сложно.
2: Ну, слушай...
1: То есть официально я не был активистом, но в целом попытался помочь каких-то там мероприятиях,
2: но участвовал. Но ты был в любом случае активнее меня.
1: Активным был,
2: кстати,
1: но не
2: кстати говоря, мы с тобой по возрасту проходим, поэтому нам нужно успеть зарегистрироваться.
0: ДКР ФМ.

0: ДКР ФМ. Новости.
1: Партнер программы – компания «Шацкий арболит». Арболитовые блоки – это экологичный, долговечный, надежный строительный материал для вашего дома с прочностью бетона и теплом дерева.
2: В эфире ДКР ФМ «Новости», в студии все еще Турал Акберов. Всем добрый вечер. За прошедшую неделю в Рязанской области ликвидировали 43 пожара, из них 12 техногенных, 9 загораний мусора и 22 раза тушили сухую траву, об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС. Огнем уничтожено и повреждено 13 строений. В результате происшествий погиб мужчина. Трагедия случилась в селе Ижевское Спасского округа. В Рязани возобновили ремонт дороги на улице Зубковой, как только установилась сухая погода. Об этом сообщили в пресс-службе дирекции благоустройства. Дорожное полотно приводят в порядок методом укладки карт. Такой способ позволяет точечно убрать ямы и локальные разрушения, быстро выровняв поверхность. Там, где покрытие просело или прошло трещинами, старый асфальт срезают и кладут новый. На благоустройство Черезовских прудов по четной стороне улицы Новоселов в Рязани потратят еще 10 миллионов рублей. Тендер опубликован на сайте госзакупок. Согласно документам, на территории установят шезлонги, беседки, лавочки и качели. Подрядчику также предстоит выполнить комплекс подготовительных работ, выравнивание площадки, устройство покрытий, монтаж оснований под оборудование, предусмотрено также обустройство газона. Работы должны завершить до 15 июля этого года. 40% взрослых россиян сообщили, что стресс сопровождает их регулярно. Согласно опросу ВЦИОМ, этот показатель увеличился почти в полтора раза с 2022 года. Больше всего штормит людей среднего возраста, миллениалов. Это возраст, когда на одном человеке одновременно держатся работа, ипотека, дети и забота о пожилых родителях. Большинство россиян пытаются разрядить напряжение за счет привычных бытовых стратегий – чтения, музыки, хобби и тихого времени дома. Это все новости к этому часу. О ситуации на дорогах и погоде расскажет моя коллега Ангелина Витковская. Ангелина, тебе слово.
0: ДКР «Навигатор».
3: Спасибо, Турал. Пробки в Рязани к этому часу оцениваются в 10 баллов. По данным сервиса Яндекс, красным горит Первомайский проспект и участки на Московском шоссе. Заторы есть на Северной окружной дороге, стоят улицы Вокзальная, Каширина и Дзержинского в обе стороны. Медленно движется улица Спортивная. Самые большие пробки в центре на улицах Есенина и Грибоедова, стоит Солочинское шоссе и узкий проезд. Как всегда, долгий путь домой автомобилистов на Касимовском шоссе. Муромское сегодня также стоит. Будьте аккуратны и внимательны на дорогах. Далее расскажу о погоде.
0: Погода.
3: В Рязани к этому часу 24 градуса тепла. По данным Нейросети Яндекса, ветер слабый, западный, до 4 метров в секунду. Атмосферное давление сегодня в пределах нормы. Ночью похолодает до плюс 13, завтра будет еще один солнечный день. Днем потеплеет до плюс 27. На этом у меня все. Далее продолжим вечернее информационное шоу «Все, что тебя касается».

0: ДКР ФМ представляет вечернее информационное шоу «Все, что тебя касается».
1: Совсем уже скоро на календаре будет 9 мая. Расскажем, какие проходят акции, в которых можно будет принять участие, помимо этого, про различные мероприятия. Итак, на Рязанского ДНХ откроется выставка с семейными фото ветеранов. Выставку «Письма с фронта» подготовит цифровой музей. Гости увидят письма участников Великой Отечественной войны, истории пионеров-героев и фронтовые фотографии. Как сообщили в пресс-службе музея, отдельную часть посвятят бессмертному полку. Там разместят снимки ветеранов. Рязанцев просят поделиться фотографиями родных, прошедших войну, и по возможности указать имя, отчество, фамилию и годы жизни. Снимки принимают до 16.00 6 мая на почту музея. Ее можно посмотреть в социальных сетях Рязанского ДНХ. Открытие выставки уже 7 мая в 3 часа дня в павильоне «Легкая промышленность» в торговом городке, возрастное ограничение 0+. И здесь сразу же мы уже сказали о бессмертном полке. Будет онлайн-шествие в этом году. Напомню, что шествие в офлайн формате не будет, но можно будет принять участие как бы по-цифровому. Оно пройдет по всей стране в День Победы в 12.00. Чтобы увидеть своего героя в строю, нужно опять же до 6 мая подать заявку через бота, загрузить фотографию и коротко рассказать о ветеране или труженике тыла. Бот этот есть, получается, в мессенджере Макс. Каждую заявку проверяют профессиональные историки, и это защищает проект от фальсификации. То есть все это очень официально, там это все проверяется, полагаю, да, они смотрят в архивах, точно ли был боец, и по итогу вы сможете посмотреть своего родственника когда в строю бессмертного полка. Прямой эфир начнется 9 мая, как я уже сказала, в 12.00 на официальном сайте акции. Можно будет там все и посмотреть.
2: Помимо этого, рязанцы могут поддержать ветеранов. Символ памяти и благодарности Рязанская область в 9-й раз присоединилась к всероссийской акции «Красная гвоздика». Приобрести значки можно у волонтеров на улицах города, а также онлайн на маркетплейсах и официальном сайте акции до 22 июня. Вырученные средства будут направлены на поддержку ветеранов Великой Отечественной войны и боевых действий, проживающих в Рязанской области. «Красная гвоздика» — это не просто знак, а искренняя благодарность и реальная помощь тем, кто сражался за наше будущее, говорят организаторы.
1: Очень много акций. Помимо этого, еще одна пройдет. «Окна Победы» тоже уже не в первый раз она проходит в Рязанской области. Что это вообще такое? Вот в прошлом году присоединились более 2 миллионов человек по всей России. По идее, нужно использовать различные трафареты, которые сделаны своими руками на мастер-класс каких-то, или, может быть, вы сами. Вообще акцент в этом году на творческое вовлечение участников. То есть в чем смысл акции? Я думаю, многие на самом деле про нее знают. Каждое окно как бы украшают, да, какими-то символами победы. И вот в этом году больше каких-то будет творческих элементов. Очень часто в школах это проводят, в детских садах просто неравнодушные жители это делают. И как бы просто показывают, да, что как бы они помнят, чтят подвиги. Можно использовать символы победы. Это георгиевская ленточка, например, гвоздики, изображения известных мемориалов, портреты родных ветеранов Великой Отечественной войны или тружеников тыла. И потом фотографируют люди, получается, окна, как они их украсили, и выкладывают в социальные сети. Например, ВКонтакте до 9 мая нужно публиковать фото или видео, да, с хэштегом «Окна Победы». Благодаря этому личная история будет уже частью как бы масштабного такого онлайн-движения памяти.
2: То есть да, это по всей России может происходит. Каждый, поэтому, да, присоединяйтесь.
1: Абсолютно каждый.
2: Чисто творчество
1: будет
2: решать.
1: Очень много я видела окон украшенных в том году просто, да, в обычных жилых домах, то есть это не какая-то акция, которая проходит только там в каких-то, я не знаю, там на работе или в школах, это в принципе просто люди в ней принимают участие. Если говорить про бессмертный полк, то здесь, я думаю, даже объяснять не надо, уже далеко не первый
2: опыт
1: год
2: уже
1: эта
2: есть,
1: акция
2: да.
1: проходит, конечно, я еще помню, когда все это было, конечно же, офлайн, очень жду, когда это все вернется, потому что мне кажется, офлайн это, ну, как бы, как будто бы больше единства, но, учитывая обстоятельства, онлайн, мне кажется, вполне себе тоже, учитывая, что будет еще и прямой эфир, можно будет все посмотреть.
2: И в целом в Рязани будет более 40 мероприятий, да, ему в округах
1: очень
2: тоже,
1: много.
2: Поэтому
1: но
2: будем
1: мы о
2: ждать.
1: Них еще успеем поговорить, у нас еще есть целая неделя.
0: ДКР ФМ.

0: Реклама. Реклама. На стройке не возникнет споров, если есть бетон с раствором. Компания РБУ является одним из ведущих поставщиков рынка. Предлагаем товарный бетон, строительный раствор, кольца колодезные, фундаментные блоки, дорожные плиты, бордюры, тротуарная плитка, доставка автобетона смесителями и манипулятором по Скопинскому и близлежащим районам. Компания РБУ. Скопинский район, село Успенское. Звоните 8-910-506-0101. 8-910-506-0101. Подробности на сайте betonskopin.rf.
1: Вся продукция сертифицирована, выпускается по требованиям ГОСТ под строгим контролем качества в лабораторных условиях.
2: Общество с ограниченной ответственностью «Касимовское» ПОАТ-3 приглашает на постоянную работу водителей категории «Д» на междугородние перевозки и слесарей по ремонту автобусов. Достойная зарплата, оформление по Трудовому кодексу, социальные гарантии. Иногородним возмещаются затраты на жилье. Возможно обучение на водителя категории «Д». Телефон для связи 8-953-730-72-15. 8-953-730-72-15. Касимовская, ПОАТ-3.
3: Транспортная компания «ГУС-Логист» в городе Гусь-Хрустальный в связи с обновлением автопарка приглашает в команду водителей категории «С» и «Е». Мы предлагаем работу на новых автомобилях, официальное трудоустройство, честный процент плюс оплата суточных перед каждым рейсом, гибкий график. Компания «ГУС-Логист». Звоните 8 800 695 75. 8 800 695 75. Компания «ГУС-Логист».
4: Армавир, ортопед, Айболит, арбалет.
5: Некоторые вещи нельзя забывать. Арбалит. Инновационные блоки от компании «Шацкий арбалит». Экологичный, экономичный, долговечный строительный материал. Прочность бетона, тепло дерева. Подробнее на arbalit62.ru. Звоните 8-915-618-81-44.
4: Арбалит.
5: «Шацкий арбалит». Сделано по ГОСТу.
2: Общество с ограниченной ответственностью «Авангард» Рязанского района уведомляет о том, что в период со 2 по 8 мая будет проводиться пестицидная обработка яблонь и ягодных культур. Направление обработки – село Тюшево, Рыбное. Классы опасности для пчел – 1, 2, 3. Для человека – 3. Подробную информацию можно узнать в местной администрации в чате пчеловодства Рязанского района либо по номеру плюс 7-960-119-09-81. Плюс 7-960-119-09-81.
0: Телефон рекламной службы ДКР ФМ 27-02-94. Это и тебя касается. Узнай подробности на ТКР-ФМ.
6: В Касимове открылось интерактивное пространство для туристов. Оно называется «Касимовские ремесла». Оно заработало в первом корпусе торговых рядов. Об этом сообщил глава округа Иван Бахилов в своих соцсетях. Проект создали Равиль Терегулов и Ирина Шпидонова. В новом пространстве представили традиционные предметы быта, одежды, ремесла и прочее. Цитирую, уверена, оно станет точкой притяжения для всех, кто интересуется историей, ремеслами и самобытностью Касимовской земли, отметил глава округа. Также отмечу, что возрастное ограничение этой выставки, этого пространства 0+.
7: Я так полагаю, оно будет работать, получается, как я понимаю, всегда, да, потому что никаких ограничений по датам не было.
6: Просто новая точка для притяжения для туристов.
7: Ну, прикольно, Касимов все больше и больше притягивает. Вот если вспомнить начало мая, да, там целых 3 дня шел фестиваль,
6: так
7: были концерты,
6: было,
7: экскурсии. Так давно, да, это было вот, как будто выходные они были вечными, у тебя такое ощущение.
6: На самом деле, да, они хорошо прям
7: прилетели. Выходные, как приятно.
6: Очень приятно.
7: На самом деле, если говорить про Касимов, то очень много всего делается вообще вот за прошлый год. Очень много было различных фестивалей и мероприятий. В этом году то же самое. В общем, и поэтому совершенно неудивительно, что открылось еще одно пространство, где можно уже не просто там какие-то концерты или фестивали, которые имеют свойство заканчиваться, а здесь оно будет работать постоянно, получается, для туристов. Да, я думаю, кстати, даже для жителей будет интересно выходной куда-то сходить. Ну, просто, как бы, знаешь,
6: города.
7: Один из вариантов проведения досуга. Поэтому напомню, что те, кто живет в Касимове или вдруг собирается туда в ближайшее время, можете посетить это интерактивное пространство. Оно работает в первом корпусе торговых рядов.
0: ТКР FM.

0: все, что тебя касается. Информационный дайджест на ТКФ-ФМ.
1: Каждый четвертый экономически активный россиянин за последние два года кардинально решил сменить профессию. При этом довольных переквалификацией вдвое больше, чем недовольных. 15% против 8%. Это выяснили аналитики сервиса Superjob. Самые мобильные – это молодые люди до 35 лет. Мне кажется, это совершенно неудивительно. Среди них переходили в новую сферу от 26 до 28% опрошенных. С возрастом активность падает, но даже среди респондентов старше 45 лет новую профессию все равно освоили 20%. При этом, чем выше доход, тем реже россияне меняют специализацию. Мне кажется,
2: Что вполне логично.
1: Да. Среди россиян зарплаты до 100 тысяч рублей переквалифицировались 26%. А вот среди тех, кто зарабатывает от 200 тысяч, только 16%. Чаще меняют, кстати, профессию люди со средним профессиональным образованием.
2: Это вот как раз те, кто закончил колледж.
1: Как будто бы здесь, ну, слушай, они выбрали просто, наверное, профессию, когда были очень молоды, потом такие, да нет, что-то пора менять.
2: Что-то нет перспектив.
1: Как-то долго я работаю, нужно что-то новенькое. Мне кажется, это вообще не удивительно. Я давно
2: Что значит экономически активный россиянин?
1: Ну, в общем, те, кто как бы живет самостоятельно, делает покупки.
2: Это экономически активный россиянин?
1: Ну, и
2: то есть каждый человек в возрасте от 18 лет,
1: возьмем
2: после университета.
1: Нет, но есть же люди, которые просто не работают. Тут имеется в виду те, кто уже работает,
2: люди?
1: Они решили сменить профессию.
2: Познакомьте
1: Конечно, я
2: меня
1: уверена,
2: с этими людьми,
1: что
2: я
1: они
2: тоже
1: есть.
2: Хочу не работать. Да-да-да.
1: Ну, вообще, я давно слышала такое мнение, что в наш век, такой цифровой, мы все будем менять профессию несколько раз за жизнь в будущем.
2: Ну, учитывая, что и профессии тоже, знаешь, как-то по-новому как-то воспринимаются.
1: Появляются какие-то новые,
2: да. Опять же, дистанционный какой-то формат есть. Даже некоторые профессии, которые раньше, как будто бы ты думал, что тебе нужно все время сидеть в офисе, уже
1: оказывается
2: и не очень.
1: Некоторые профессии, которых раньше, в принципе-то, и не было.
2: Или так даже, да.
1: И ты такой смотришь, думаешь, блин, ну вот это мне действительно интересно, я хочу себя в этом попробовать. Конечно, здесь нужно иметь какую-то силу воли, наверное, риск.
2: Терпение тоже.
1: Я вот не знаю, рискнула бы ли я так вот вообще кардинально сменить вообще свою сферу деятельности.
2: Стал бы инженером.
1: Вот, и да, ну как-то сейчас я задумалась, наверное, нет, пожалуй, что-то не хочу пока. А ты бы сменил?
2: Ну тут зависит от того, нужно ли было ли бы для этого потом менять еще, точнее не менять, а получать образование какое-либо, потому что
1: ну,
2: если
1: нет,
2: тебе
1: вот
2: нужно
1: тебе
2: просто,
1: захотелось,
2: если чему-то всему научат, то тут, конечно, зависит, да, наверное, от твоих потребностей.
1: Или от зарплаты.
2: От зарплаты.
1: На этом вечернее информационное шоу подошло к концу. Я Ангелина Витковская, с вами прощаюсь, моего коллегу Турала Акберова вы еще услышите в 19:30 выпуске новостей. Всем желаем хорошего вечера.

0: Хорошую песню кавером не испортишь. Большие хиты в новых версиях. ТКР FM.
1: Scooter, W&W. Welcome to the rave culture. Yes.

0: Средства массовой информации ТКР-ФМ. Зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Рязанской области. Реестровая запись СМИ Л номер ТУ-62-00306 от 9 августа 2019 года. Для лиц старше 16 лет.
1: В Рязани 19.00.
2: Партнер часа – Черри-центр «Регион-62» на Куйбышевском шоссе.

0: С-51.
1: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру, на 4-3-2026 года.
2: ТКР FM.

В начале этого музыкального часа песня о том, что кто-то прибывает, наверное, на землю, и я знаю, кто прибывает на землю. Прекрасная погода, настроение солнечное. Люди в шортах прибывают. Я только что прошлась прилично. 3 остановочки по городу, по центру. Посмотрела, в чем ходят рязанцы. В шортах, в юбках. Я пока не в шортах, нет, не осмелилась. Но подумываю над этим. Надо доставать летние вещи. Друзья мои, я вас поздравляю с тем, что дела складываются именно таким образом. Мы заслужили. С этого момента в студии ТКРФМ Аня Ларина. Привет огромный по традиции. Дружеский поцелуй в щечку.

Узнаваем, это ничего не сказать. Если вам кажется, что где-то когда-то вы это слышали, то вы точно слышали. Наверняка в эфире ТКРФМ, потому что это, ну, можно сказать, наша персональная звезда Норма Джин Мартин. Когда-то давно наш музыкальный редактор ее услышал, поставил в эфир и пошло-поехало. Слушатели подцепили эту прекрасную болезнь и тоже стали голосовать за исполнительницу. Переходим к воспоминаниям The Young Carey Project прямо сейчас в нашем эфире. Давайте танцевать и двигаться на улице так прекрасно и хорошо, не хватает только громкости.

0: Реклама. На ТКР-ФМ.
1: Транспортная компания «ГУС-Логист» в городе Гусь-Хрустальный в связи с обновлением автопарка приглашает в команду водителей категории С и Е. Мы предлагаем работу на новых автомобилях, официальное трудоустройство, честный процент плюс оплата суточных перед каждым рейсом, гибкий график. Компания «ГУС-Логист». Звоните 8 800 600 95 75. 8 800 695 75. Компания «ГУС-Логист».
2: Крупный сельскохозяйственный холдинг «Русская аграрная группа» приглашает на работу на современных мегафермах в Рязанском и Пронском районах.
3: Заведующего хозяйством, сотрудников инженерного состава, менеджеров по кормам и молоку, зоотехников, слесарей, механизаторов, водителей категории «Б».
2: Звоните 8 910 627 70 98. 8 910 627 70 98. «Русская аграрная группа». Предприятию по разведению рыбы требуется техник. Заработная плата 120 тысяч рублей на руки. Работа в помещении. Обслуживание генератора и электрооборудования по будням с 8 до 17 часов. Предоставляется жилье рядом с работой. Новославский район, поселок, совхоз «Большевик». Телефон 8 929 900 0210. 8 929 900 0210.
4: Общество с ограниченной ответственностью «Касимовское» по АТ-3 приглашает на постоянную работу водителей категории «Д» на междугородние перевозки и слесарей по ремонту автобусов. Достойная зарплата, оформление по Трудовому кодексу, социальные гарантии. Иногородним возмещаются затраты на жилье. Возможно обучение на водителя категории «Д». Телефон для связи 8 953 730 7215. 8 953 730 7215. Касимовское по АТ-3.
5: На стройке не возникнет споров, если есть бетон с раствором. Компания РБУ является одним из ведущих поставщиков рынка. Предлагаем товарный бетон, строительный раствор, кольца колодезные, фундаментные блоки, дорожные плиты, бордюры, тротуарная плитка. Доставка автобетона смесителями и манипулятором по Ряжскому и близлежащим районам. Компания РБУ. Город Ряжск. Улица Максима Горького, 118. Звоните 8-910-506-0101. 8-910-506-0101. Подробности на сайте betonskopin.rf.
6: Вся продукция сертифицирована, выпускается по требованиям ГОСТ под строгим контролем качества в лабораторных условиях.
0: Телефон рекламной службы ТКР-ФМ 27 02 94.

0: ДКР ФМ. Новости.
1: Партнер выпуска новостей – компания «Восток Авто». В автосалоне «Восток Авто Московский» автомобили «Черри» и «Теннет».
2: В эфире ДКР ФМ новости, в студии Турал Акберов. Здравствуйте. В центре Рязани произошел крупный пожар. Густой дым окутал улицу Маяковского. Возгорание произошло напротив торгового центра «Алфавит». На месте инцидента работают пожарные расчеты. Официальная информация уточняется. В Рязанской области стартовала акция «Журавли Великой Победы». Как сообщил губернатор Павел Малков, почти 300 учебных заведений региона объединились, чтобы отдать дань памяти героям Великой Отечественной войны и труженикам тыла. С 4 по 8 мая школьники напишут имена героев на белых бумажных журавлях, которые разместят на окнах. Это символ памяти и благодарности за подаренное будущее. Всего в Рязанской области взлетят почти 100 тысяч журавлей, написал глава региона. В Рязани продолжается строительство передовой школы по национальному проекту «Молодежь и дети». Учреждение для одаренных детей возводится в районе Мервино. В ее состав войдут учебный корпус на 800 учащихся, общежитие на 300 человек и парковая зона. На сегодняшний день строительная готовность составляет 38%. В школе будут созданы все современные условия для обучения и развития детей. Губернатор Павел Малков отметил, цитирую, «Наш регион в числе первых, где появится такая передовая школа. Проект имеет для нас особую важность. Школа станет местом, где талантливые дети смогут раскрыть свои способности и получить хороший старт для будущей работы в наукоемких и высокотехнологичных отраслях». Десятиклассница Варвара Бокова из школы номер 14 города Рязани стала призером заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по искусству. Об этом сообщает региональное министерство образования. За успехом девушки стоит труд двух наставников. К олимпиаде ее готовили Татьяна Соловьева, преподаватель искусства из рязанского филиала МГИК, и Людмила Никитюк, учитель истории и обществознания родной школы номер 14.
0: Погода.
2: По данным Яндекс.Погоды, в Рязани к этому часу плюс 24 градуса, облачно с прояснениями. Ветер западный, слабый, до 1 метра в секунду. Атмосферное давление в пределах нормы. Завтра в Рязанской области будет также по-летнему жарко. Днем температура воздуха поднимется до плюс 27, ночью понизится до плюс 5, осадков не ожидается. Это все новости к этому часу. Услышимся в 20.30. Турал Акберов, информационная служба ТКРФМ.

Это было, это есть, и это будет. Хит на века на ТКР-ФМ.

0: Сегодня я узнала, что в Москве начали сдавать лоджии в качестве жилья. Арендующим предлагается неотапливаемый балкон со шкафом и розетками всего в кавычках за 13 тысяч в месяц. Более того, матрас нужно будет прихватить свой собственный. Удобствами можно пользоваться в квартире, но желательно не отсвечивать и обитать только на лоджии. Не знаю, как к этому относиться, но не удивлюсь, если этот вариант будет востребован летом. Так что, если хотите покорить столицу, финансы поют романсы, есть подобное предложение, имейте в виду. Оно, прямо скажем, не для всех, но все-таки имеется. А вот предложение для всех будет далее в эфире ТКРФМ. После небольшой рекламной паузы Дэвид Гетта и Сия Тайтэниум.
1: Реклама. Общество с ограниченной ответственностью «Касимовское» ПОАТ-3 приглашает на постоянную работу водителей категории «Д» на междугородние перевозки и слесарей по ремонту автобусов. Достойная зарплата, оформление по Трудовому кодексу, социальные гарантии. Иногородним возмещаются затраты на жилье. Возможно, обучение на водителя категории «Д». Телефон для связи 8 953 730 7215. 8 953 730 7215. Касимовская, ПОАТ-3.
2: Транспортная компания «ГУС-Логист» в городе Гусь-Хрустальный в связи с обновлением автопарка приглашает в команду водителей категории «С» и «Е». Мы предлагаем работу на новых автомобилях, официальное трудоустройство, честный процент плюс оплата суточных перед каждым рейсом, гибкий график. Компания «ГУС-Логист». Звоните 8 800 695 75. 8 800 695 75. Компания «ГУС-Логист».
3: Крупный сельскохозяйственный холдинг «Русская аграрная группа» приглашает на работу на новый мясоперерабатывающий комбинат в городе Кораблино.
4: Мастеров цехов, обвальщиков, жиловщиков, грузчиков, упаковщиков-нормировщиков, операторов комплексной уборки.
3: Звоните 8 910 610 3312. 8 910 610 3312. «Русская аграрная группа».
5: Группа компаний «Агротерра» для работы на элеваторе приглашает аппаратчиков обработки зерна, лаборанта, заведующего лабораторией. Мы предлагаем постоянную или временную работу с официальным трудоустройством. Стабильная заработная плата от 65 до 140 тысяч рублей. Пятидневная рабочая неделя вне сезона или шестидневная в сезон. Спецодежда и медосмотр за счет компании. Жилье для иногородних. Связаться с нами можно по телефону 8 800 550 04 42. 8 800 550 04-42. Группа компаний «Агротерра».
1: Общество с ограниченной ответственностью «Авангард» Рязанского района уведомляет о том, что в период со 2 по 8 мая будет проводиться пестицидная обработка яблонь и ягодных культур. Направление обработки – село Тюшево, Рыбное. Классы опасности для пчел – 1, 2, 3. Для человека – 3. Подробную информацию можно узнать в местной администрации в чате пчеловодства Рязанского района либо по номеру плюс 7 960 119 0981 плюс 7 960 119 0981.
6: Ищите новый автомобиль? Стоп! Вы уже нашли отличное предложение. Специальные условия только в праздничные дни. Успейте купить свой новый Теннет со скидкой до 500 000 рублей и получите зимние шины в подарок. Только до 11 мая в Теннет Восток Авто на Московском шоссе 24. Звоните прямо сейчас. 3 7 310. 3 7 310. Организатор акции ООО Восток Авто. Все об ее правилах и порядке получения подарков по телефону 8 49 12. 3 7 310.
7: Телефон рекламной службы ТКРФМ 27 02 94.

0: Хит-парад ТКР-20. Тройка лидеров этой недели.
1: На третье место с 9-го взлетает Тедди Свим с хитом «Мистер Know It All». С первого места на второе опускается «Сомбр» с композицией «Homewrecker». Двадцатки становится Фелисия с песней «My System». Голосуйте за свои любимые композиции на официальном сайте ТКРФМ и в нашей группе во ВКонтакте. Итоги недели, как обычно, подведем в пятницу в 16 часов.

0: Средства массовой информации ТКР-ФМ. Зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Рязанской области. Реестровая запись СМИ Л номер ТУ 620306 от 9 августа 2019 года. Для лиц старше 16 лет.
1: В Рязани 20.00.
2: Партнер часа ПРИО «Внешторгбанк». ПРИО «Внешторгбанк». 35 лет. Заботимся о вас по-человечески.

Очень модная новинка в начале этого музыкального часа в эфире ТКРФМ. Произведение под названием «Hold It Close». Всем здравствуйте. Мы продолжаем радоваться теплу. Мы продолжаем радоваться такой прекрасной погоде. И поэтому музыка у нас в эфире сегодня соответствующая. Вы чувствуете этот бит? Ну, прямо сейчас, я думаю, не ощущаете, но очень скоро он снова будет поступать в ваши здания, машины и, самое главное, в ваши сердца. Прямо по курсу у нас Дельта Гудрам, дива из Австралии, с песней, которую она будет исполнять на грядущем Евровидении в этом году. Трек называется «Eclipse», но сначала Фрэнки Ризардо и очень красивая инструментальная композиция под названием «Шинджуку». Надеюсь, что произнесла правильно. Get out, get out.

Эталог, Faithless, Сэм Харпер и Алекс Кристенсен. Песня называется «Club Bizarre». Согласно последним данным, в России сильно вырос спрос на кроссворды и судоку на целых 30%. Зафиксирован скачок покупок на маркетплейсах. И произошло это не потому, что все решили резко потренировать мозговые клетки и устроить профилактику всяким неприятным старческим заболеваниям, а потому, что повсеместно наблюдаются проблемы с интернетом. Чтобы пережить цифровой детокс, люди скупают также раскраски, настольные игры и, внимание, наборы для каллиграфии. Врачи однозначно это увлечение поддерживают и говорят, что кроссворды, раскраски для мозга гораздо полезнее, чем рилсы. Имейте в виду, и я прочитала сейчас эту новость, и подумала, что наборы для каллиграфии – это очень прикольно. Мы с вами давно не писали от руки. Что-то в этом есть. Хочется вспомнить и снова натереть себе шишечку на том самом безымянном или среднем пальце. Впереди у нас группа 1975, потом Мари Краймбрери и кое-кто еще.

0: Реклама.
1: Крупный сельскохозяйственный холдинг «Русская аграрная группа» приглашает на работу на современных мегафермах в Рязанском и Пронском районах.
2: Заведующего хозяйством, сотрудников инженерного состава, менеджеров по кормам и молоку, зоотехников, слесарей, механизаторов, водителей категории «Б».
1: Звоните 8 910 627 70 98. 8 910 627 70 98. «Русская аграрная группа».
3: Группа компании «Агротерра» в связи с ростом объемов производства приглашает на постоянную работу агрономов, инженеров, механизаторов, водителей грузовых автомобилей, аппаратчиков обработки зерна и других специалистов. Мы предлагаем официальное трудоустройство, соцпакет, достойную заработную плату 2 раза в месяц, премии лучшим сотрудникам, спецодежду, доставку до работы или компенсацию ГСМ, а также аренду жилья для иногородних. Связаться с нами можно по телефону 8 800 550 0442. 8 800 550 0442. Группа компаний «Агротерра».
4: Общество с ограниченной ответственностью «Авангард» Рязанского района уведомляет о том, что в период со 2 по 8 мая будет проводиться пестицидная обработка яблонь и ягодных культур. Направление обработки — село Тюшево, Рыбное. Классы опасности для пчел: 1, 2, 3. Для человека – 3. Подробную информацию можно узнать в местной администрации в чате пчеловодства Рязанского района либо по номеру +7 960 119 0981. +7 960 119 0981.
5: Региональная выплата – 1 миллион рублей. Федеральная выплата – 400 тысяч рублей. За первый год службы – от 4 миллионов. Социальные гарантии и льготы. Статус ветерана боевых действий. Военнослужащий по контракту. Защитник Родины и гордость региона. Успей присоединиться к своим. Телефоны для связи: 25 36 29, 25 96 99. Возрастные ограничения 16+.
6: Если вы обнаружили БПЛА или его обломки, вызывайте экстренные службы по номеру 112 и сообщите о месте обнаружения объекта. Не подходите к обломкам и не трогайте их. Вы можете оставить свои отпечатки, а сами фрагменты могут быть обработаны токсичными веществами. Не пользуйтесь мобильным телефоном и другой радиоаппаратурой рядом с объектом. Корпус БПЛА может быть оснащен взрывным устройством, которое может сдетонировать на любой звук или движение. Не выкладывайте фото и видео с БПЛА в интернет. Берегите себя и тех, кто рядом.
7: Возрастная категория 16+.
0: Телефон рекламной службы ДКР-ФМ 27 02 94.

0: ДКР ФМ. Новости.
1: Партнер программы — компания «Шацкий арболит». Арболитовые блоки – это экологичный, долговечный, надежный строительный материал для вашего дома с прочностью бетона и теплом дерева.
2: В эфире ДКР ФМ новости, в студии Турал Акберов. Здравствуйте. В Шацке задержали местную жительницу за незаконную продажу алкоголя у себя дома. Об этом сообщила пресс-служба регионального МВД. Отмечается, что ранее хозяйка уже привлекалась к административной ответственности за подобное нарушение. Теперь на нее возбудили уголовное дело. Злоумышленнице грозит наказание в виде штрафа до 80 тысяч рублей, либо исправительные работы до 1 года. В Рязани продолжается строительство передовой школы по национальному проекту «Молодежь и дети». Учреждение для одаренных детей возводится в районе Мервино. В ее состав войдут учебный корпус на 800 учащихся, общежитие на 300 человек и парковая зона. На сегодняшний день строительная готовность составляет 38%. Открытие объекта запланировано в 2027 году. В школе будут созданы все современные условия для обучения и развития детей. Губернатор Павел Малков отметил, цитирую: «Наш регион в числе первых, где появится такая передовая школа. Проект имеет для нас особую важность. Школа станет местом, где талантливые дети смогут раскрыть свои способности и получить хороший старт для будущей работы в наукоемких и высокотехнологичных отраслях». В мае в Рязани запланирована акарицидная обработка мест массового пребывания людей. Как сообщает пресс-служба мэрии, это важная мера для профилактики инфекций, которые передаются клещами. Обработке подлежат лесопарк, Черезовские пруды, Центральный парк культуры и отдыха и другие пространства. Также будет проведена акарицидная обработка городских кладбищ. Дата проведения будет сообщена дополнительно. На Рязанской ВДНХ откроется выставка «Письма с фронта». В цифровом музее гости увидят письма участников Великой Отечественной войны, истории пионеров-героев и фронтовые фотографии. Рязанцев просят поделиться фотографиями родных, прошедших войну, и по возможности указать имя, отчество, фамилию и годы жизни. Снимки принимают до 16.00 6 мая на почту музея. Открытие выставки состоится 7 мая в 15.00 в павильоне «Легкая промышленность» в торговом городке. Возрастное ограничение 0+.
0: Погода.
2: По данным Яндекс.Погоды, в Рязани к этому часу плюс 20 градусов, облачно с прояснениями, ветер юго-западный, слабый, до 2 метров в секунду, атмосферное давление в пределах нормы. Завтра в Рязанской области будет также по-летнему жарко, днем температура воздуха поднимется до плюс 27, ночью понизится до плюс 5, осадков не ожидается. Это все новости к этому часу, услышимся в 21.30. Турал Акберов, информационная служба ТКРФМ.

0: В эфире ТКР ФМ, Кайго и Картер Фейт, песня «That's when you know». В городе уже вовсю гуляют люди в шортах, в летних платьях, юбках. И по этому поводу имеется актуальная информация для модниц, советы стилистов. Одно время, в начале 2000-х, было очень модно надеть короткую юбку, обтягивающую блузку, туфли на каблуках и так выйти в люди. Мол, смотрите, я секси, я хочу показать вам свою фигуру, хочу похвастаться ножками и собрать восхищенные взгляды. Сейчас, по мнению специалистов, подход должен быть другим и посыл совершенно иным. Если надевается мини, то все это надо уравновесить каким-то закрытым верхом или, например, оверсайзом. Сайзным пиджаком. И считается, что в 2026 году короткая юбка – это не про то, что надо показать ноги, а про то, что надо составить сложный ансамбль и продемонстрировать свое чувство стиля. Задачка со звездочкой, но тем интереснее, девчонки, правда? А вот мини однозначно надо оставить, потому что это услада многих мужских глаз. Продолжим после рекламы. Далее Nothing But Dips и кое-кто еще.
1: Реклама на ТКР ФМ.
2: Завод «Эластик» приглашает на работу сборщиков, заливщиков, транспортировщиков, работников строительных специальностей, электромонтеров, слесарей, КИП ИА и прочих специалистов.
3: Официальное трудоустройство и высокая заработная плата, обеспечение жильем, трансфер до предприятия, возможность раннего выхода на пенсию.
2: Завод «Эластик» в поселке Лесной. Звоните 202-555, 202-555.
4: Армавир, ортопед, айболит, арбалет.
5: Некоторые вещи нельзя забывать. Арбалит. Инновационные блоки от компании «Шацкий арбалит». Экологичный, экономичный, долговечный строительный материал. Прочность бетона, тепло дерева. Подробнее на arbalit62.ru. Звоните 8-915-618-81-44.
4: Арбалит.
5: «Шацкий арбалит». Сделано по ГОСТу.
3: Общество с ограниченной ответственностью «Авангард» Рязанского района уведомляет о том, что в период со 2 по 8 мая будет проводиться пестицидная обработка яблонь и ягодных культур. Направление обработки – село Тюшево, Рыбное. Классы опасности для пчел – 1, 2, 3. Для человека – 3. Подробную информацию можно узнать в местной администрации в чате пчеловодства Рязанского района либо по номеру +7 960 119 09 81, +7 960 119 09 81. Если вы обнаружили БПЛА или его обломки, вызывайте экстренные службы по номеру 112 и сообщите о месте обнаружения объекта. Не подходите к обломкам и не трогайте их. Вы можете оставить свои отпечатки, а сами фрагменты могут быть обработаны токсичными веществами. Не пользуйтесь мобильным телефоном и другой радиоаппаратурой рядом с объектом. Корпус БПЛА может быть оснащен взрывным устройством, которое может сдетонировать на любой звук или движение. Не выкладывайте фото и видео с БПЛА в интернет. Берегите себя и тех, кто рядом.
6: Возрастная категория 16+.
1: Телефон рекламной службы ТКР ФМ 27 02 94.

0: Средства массовой информации ТКР-ФМ. Зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Рязанской области. Реестровая запись СМИ Л номер ТУ-62-00306 от 9 августа 2019 года. Для лиц старше 16 лет.
1: В Рязани 21.00.
2: Партнер часа – Черри-центр «Регион-62» на Куйбышевском шоссе 51.
3: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С «Теннет Т7» все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. «Теннет Т7» – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение на самую популярную модель «Теннет». «Теннет Т7» – технологии и комфорт, которые выбирают. «Теннет Т7» – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 4.3.2026 года.
0: ТКР ФМ.

Сегодня прочитала в новостях, что одного популярного блогера укусила змея, которую он держал дома. Мужчина решил покормить рептилию, а она в ответ цапнула хозяина. Блогера в итоге забрали в больницу с отеком и токсическим эффектом. А я решила в очередной раз рассказать всем, что домашние животные – это не про моду, не про прихоть и не про удовольствие. Это про ответственность и про заботу. Поэтому заводить змею, паука или, предположим, крысу только ради того, чтобы снимать рилсы, удивлять подписчиков, это неправильная стратегия, потому что можете пострадать вы, может пострадать питомец, и это как-то по-детски, это как-то опрометчиво. Заводить питомца надо, если вы точно уверены, что хотите и готовы к заботе, к тому, чтобы поддержать, отвести в ветеринарную клинику, в чем-то себе отказать. Вот это нужно четко понимать. И это четко нужно донести детям, которые наверняка будут у вас просить просто животных или каких-то экзотических представителей фауны. Впереди у нас The Colors и песня, которая идеально ложится на сегодняшнюю погоду, Rolling Stones.

Это аниме Элизабет Энджел в роли этого самого Бэд Энджела. Исполнительница, конечно, дива, как хороша. Далее информация с пометкой 18+. Сексологи заявили, что рубка дров увеличивает либидо у мужчин. Физическая нагрузка стимулирует выброс тестостерона и положительно влияет на мужскую активность. Мне сразу вспомнился Адриано Челентано из древнего фильма «Укрощение строптивого». Там его герой рубил дрова, когда видел непокорную красавицу Арнеллу Мути. И, видимо, рубил неспроста, как сейчас становится ясно. Имейте, мужчины, в виду, колоть дрова – это во всех смыслах полезное и хорошее занятие. Возможно, делать это стоит под музыку ТКРФМ, тогда будет совсем хорошо. Впереди у нас лирик и кое-кто еще. This

0: Реклама.
1: Крупный сельскохозяйственный холдинг «Русская аграрная группа» приглашает на работу на новый мясоперерабатывающий комбинат в городе Кораблино.
2: Мастеров цехов, обвальщиков, жиловщиков, грузчиков, упаковщиков-нормировщиков, операторов комплексной уборки.
1: Звоните 8 910 610 3312. 8 910 610 3312. «Русская аграрная группа».
3: Группа компаний «Агротерра» для работы на элеваторе приглашает аппаратчиков обработки зерна, лаборанта, заведующего лабораторией. Мы предлагаем постоянную или временную работу с официальным трудоустройством. Стабильная заработная плата от 65 до 140 тысяч рублей. Пятидневная рабочая неделя вне сезона или шестидневная в сезон. Спецодежда и медосмотр за счет компании. Жилье для иногородних. Связаться с нами можно по телефону 8 800 550 04 42. 8 800 550 0442. Группа компаний «Агротерра».
4: Общество с ограниченной ответственностью «Авангард» Рязанского района уведомляет о том, что в период со 2 по 8 мая будет проводиться пестицидная обработка яблонь и ягодных культур. Направление обработки — село Тюшево, Рыбное. Классы опасности для пчел: 1, 2, 3. Для человека — 3. Подробную информацию можно узнать в местной администрации в чате пчеловодства Рязанского района либо по номеру плюс 7 960 119 0981. Плюс 7 960 119 0981.
5: Региональная выплата — 1 миллион рублей. Федеральная выплата – 400 тысяч рублей. За первый год службы – от 4 миллионов. Социальные гарантии и льготы. Статус ветерана боевых действий. Военнослужащий по контракту – защитник Родины и гордость региона. Успей присоединиться к своим. Телефоны для связи – 25 36 29, 25 96 99. Возрастные ограничения – 16+.
0: Телефон рекламной службы ДКР ФМ 27 02 94.
6: Заходи без причин.

0: ДКР ФМ. Новости.
1: Партнер выпуска новостей – компания «Восток Авто». В автосалоне «Восток Авто Московский» автомобили «Черри» и «Теннет».
2: В эфире ДКР ФМ новости, в студии Турал Акберов. Здравствуйте. В Рязани завтра отключат холодную воду на нескольких улицах. Об этом сообщает городской водоканал. Ограничения связаны с ремонтными работами на водопроводе. Воды не будет с 9 утра до 5 вечера в частном секторе на Михайловском шоссе, а также улице военных автомобилистов и переулке Баженова. Более подробно с адресами можно ознакомиться на сайте предприятия. Рязанская дзюдоистка стала бронзовым призером Кубка Европы. Об этом сообщил губернатор Павел Малков в своих соцсетях. На татами в Стамбуле встретились более 500 спортсменов из 27 стран. Соревнования проходили среди юниоров до 21 года. Воспитанница спортшколы «Комета» Кристина Коновалова заняла третье место в категории до 78 килограммов. Павел Малков поздравил Кристину и ее тренера с заслуженным результатом. В Рязани продолжается строительство передовой школы по национальному проекту «Молодежь и дети». Учреждение для одаренных детей возводится в районе Мервино. В ее состав войдут учебный корпус на 800 учащихся, общежитие на 300 человек и парковая зона. На сегодняшний день строительная готовность составляет 38%. Открытие объекта запланировано в 2027 году. В школе будут созданы все современные условия для обучения и развития детей. Губернатор Павел Малков отметил, цитирую, «Наш регион в числе первых, где появится такая передовая школа. Проект имеет для нас особую важность. Школа станет местом, где талантливые дети смогут раскрыть свои способности и получить хороший старт для будущей работы в наукоемких и высокотехнологичных отраслях». Самым любимым предметом российских школьников стал английский язык. С минимальным отрывом на втором месте обществознания в топ-5 также вошли биология, математика и русский язык. Об этом пишет газета «Рус» со ссылкой на исследование. Опрос также показал, что ключевая причина интереса к какому-либо предмету – не его содержание, а подход к преподаванию. Так, 60,5% учеников отметили, что полюбили предмет благодаря понятному объяснению и поддержке со стороны учителя.
0: Погода.
2: По данным Яндекс.Погоды, в Рязани к этому часу плюс 18 градусов, облачно с прояснениями, ветер юго-западный, слабый до 2 метров в секунду, атмосферное давление в пределах нормы. Завтра в Рязанской области будет также по-летнему жарко, днем температура воздуха поднимется до плюс 27, ночью понизится до плюс 5, осадков не ожидается. Это все новости на сегодня, оставайтесь на ТКРФМ. Турал Акберов, информационная служба.

0: Несколько минут назад у нас в новостях прозвучала информация о том, что самым любимым предметом российских школьников является английский язык. На втором месте – обществознание, а далее – биология, математика и русский язык. Это повод, я считаю, прямо сейчас озвучить свой топ-3 любимых предметов. Только не торопитесь, тут надо подумать, тут надо как следует углубиться в свое детство. У меня это была точно литература, пожалуй, что алгебра. Вот с третьим местом непонятно, но, пожалуй, что поставлю туда русский язык. Теперь надо определиться вам. Пока думаете, я расскажу, что будем слушать далее на ТКРФМ. Впереди Селена Гомес и Биби Рекса. Я, Аня Ларина, говорю вам до свидания. Обещаю, что завтра услышимся. Целую в щечку. Пока-пока.
1: Реклама.
2: Предприятию по разведению рыбы требуется техник. Заработная плата 120 тысяч рублей на руки. Работа в помещении. Обслуживание генератора и электрооборудования по будням с 8 до 17 часов. Предоставляется жилье рядом с работой. Новославский район, поселок, совхоз «Большевик». Телефон 8-929-900-02-10. 8-929-900-02-10.
3: Группа компаний «Агротерра» в связи с ростом объемов производства приглашает на постоянную работу агрономов, инженеров, механизаторов, водителей грузовых автомобилей, аппаратчиков обработки зерна и других специалистов. Мы предлагаем официальное трудоустройство, соцпакет, достойную заработную плату 2 раза в месяц, премии лучшим сотрудникам, спецодежду, доставку до работы или компенсацию ГСМ, а также аренду жилья для иногородних. Связаться с нами можно по телефону 8 800 550 0442. 8 800 550 0442. Группа компаний «Агротерра».
4: Завод «Эластик» приглашает на работу сборщиков, заливщиков, транспортировщиков, работников строительных специальностей, электромонтеров, слесарей, КИП-ИА и прочих специалистов.
5: Официальное трудоустройство и высокая заработная плата, обеспечение жильем, трансфер до предприятия, возможность раннего выхода на пенсию.
4: Завод «Эластик» в поселке Лесной. Звоните 202-555. 202-555.
6: Если вы обнаружили БПЛА или его обломки, вызывайте экстренные службы по номеру 112 и сообщите о месте обнаружения объекта. Не подходите к обломкам и не трогайте их. Вы можете оставить свои отпечатки, а сами фрагменты могут быть обработаны токсичными веществами. Не пользуйтесь мобильным телефоном и другой радиоаппаратурой рядом с объектом. Корпус БПЛА может быть оснащен взрывным устройством, которое может сдетонировать на любой звук или движение. Не выкладывайте фото и видео с БПЛА в интернет. Берегите себя и тех, кто рядом.
7: Возрастная категория 16+.
1: Телефон рекламной службы ТКР-ФМ 27 02 94.

0: guess I'm a bad liar.
1: Хит-парад ТКР-20. Претенденты этой недели.
2: Зерб и Рита Ора, If It's Not Love.

голосуйте за свои любимые композиции на официальном сайте ТКРФМ и в нашей группе во ВКонтакте. Итоги недели, как обычно, подведем в пятницу в 16 часов.

Хорошую песню кавером не испортишь. Большие хиты в новых версиях. ТКР FM. Дерула.

0: Новый час. Новая песня. На ТКР-ФМ.
1: Партнер часа «Прио Внешторгбанк». «Прио Внешторгбанк». 35 лет. Заботимся о вас по-человечески.

0: Парад ТКР-20. Тройка лидеров этой недели.
1: На третье место с 9-го взлетает Тедди Свим с хитом «Мистер Know It All». С первого места на второе опускается «Сомбр» с композицией «Homewrecker». Двадцатки становится Фелисия с песней «My System». Голосуйте за свои любимые композиции на официальном сайте ТКРФМ и в нашей группе во ВКонтакте. Итоги недели, как обычно, подведем в пятницу в 16 часов.

0: Средства массовой информации ТКР-ФМ. Зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Рязанской области. Реестровая запись СМИ Л номер ТУ-62-00306 от 9 августа 2019 года. Для лиц старше 16 лет.
1: Новый час. Новая песня. На ТКР-ФМ.

0: ТКР FM.
1: Это было давно так, мы не виделись 100 лет. Закрывали глаза в такт, открывали на рассвет. Расставались на запад и на юг возвращались. Столько пятен на карте,

голосуйте за свои любимые композиции на официальном сайте ТКРФМ и в нашей группе во ВКонтакте. Итоги недели, как обычно, подведем в пятницу в 16 часов.

0: Хит-парад ТКР-20. Тройка лидеров этой недели.
1: На третье место с 9-го взлетает Тедди Свим с хитом «Мистер Know It All». С первого места на второе опускается «Сомр» с композицией «Homewrecker». Двадцатки становится Фелисия с песней «My System». Голосуйте за свои любимые композиции на официальном сайте ТКРФМ и в нашей группе во ВКонтакте. Итоги недели, как обычно, подведем в пятницу в 16 часов.